0: правду, которую вам не расскажет ни один из ваших чиновников, из ваших подчиненных. Я расскажу вам ту правду, которая сейчас происходит у нас на самом деле в стране.
1: Лунин также рассказал о проблемах с электроэнергией в своем доме в селе Лизиновка в Воронежской области. С этим он обращался к губернатору. В итоге помог Лунину сослуживец. Пока российская пропаганда продолжает рассказывать об успехах на фронте, недовольство все чаще звучит от тех, кто либо уже прошел фронт, либо до сих пор воюет. Очередным таким голосом и стал Лунин. В последних обращениях он не выступает против Путина, но очень хочет донести до него свою правду, будучи уверен, что до Путина информация не доходит. Лунин уже давно снимает остросоциальные ролики. Вот, например, он критикует вербовку студентов и предлагает посылать на фронт детей олигархов и генералов.
0: И вы еще хотите утилизировать наших детей? Вы своих забираете из этой Европы, из этих штатов и отовсюду. Собираете их в кучу. Всех. Абсолютно. Детей, олигархов, чиновников. И берите их в кучку, в вязанку и отправляйте их, чтобы они ваши интересы защищали, а не наши дети.
1: Несмотря на резонанс, большинство крупных Z-блогеров предпочли почти не обсуждать обращение Лунина, не говоря уже о пропагандистах федерального уровня. Если публично с ним согласиться, то ведь придется признать, что проблемы армии связаны не с отдельными исполнителями, а с самой системой и конкретно Путиным. А критиковать президента не всегда готовы даже самые рьяные Z-каналы. Критики чаще подвергаются ложные доклады командованию, нехватка подготовки, ошибки генералов, коррупция и безразличие. Различия чиновников.
2: Власть как бы говорит нам, в переводе на цензурный русский, плевать мы на вас всех хотели, вместе с вашими солдатами, вашим фронтом, вашим тылом, вашим Крымом и вашей Россией. А будете возникать, назначим иноагентами или посадим, так что обтекайте молча, потому что мы здесь власть. Поняли?
1: Кремль на обращение отреагировал. А видео Лунина на брифинге спросили Дмитрия Пескова.
3: Нам сказали, что есть такое обращение, но мы еще пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего не говорить, но вот судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала.
1: Но в Москву Александра Лунина все-таки пригласили. Только сделал это не Путин и не Песков, а руководитель некоего федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
4: Я еду в Москву, на меня вышел Виталий Бородин. Сегодня я выезжаю, сейчас найду транспорт, на котором поеду.
1: Виталия Бородина называют профессиональным доносчиком, вроде Ильи Ремесла. В частности, Бородин известен исками и жалобами против Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, Семена Слепакова и Ильи Ахиджаковой. Еще Бородин предложил штрафовать россиянок за публикацию фото в купальнике.
5: И об ультиматумах для Кремля мы поговорим с социологом и военным экспертом Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Обращение бывшего военного к Путину дошло до Кремля, но почему-то не получило поддержки у крупных провоенных блогеров. Почему они не поддержали единомышленника?
6: Ну, потому что таких людей с такими видео в интернете большое количество. Какой-нибудь Гольдман, который как бы был гораздо более известный из своей машины, все время вещает матом, примерно с такими же текстами. Но как бы Лунин в этом плане просто подражатель других блогеров, но по каким-то, видимо, алгоритмам его страстная речь раскрутилась на большее количество, чем обычно, но там крупных систематических вещающих то же самое блогеров, там своя аудитория от там, 200 тысяч до там, 1,5 миллионов подписчиков, и ничего нового тут нет.
5: А есть ли какой-то эффект вообще от обращений к президенту, от самой процедуры этой?
6: Как правило, нет, как бы, но вот был исключительный случай с Викторией Бонией, но у нее там 24, по-моему, миллиона подписчиков и 30 миллионов просмотров было. Это действительно, так сказать, оказало воздействие на околопутинские круги, тот же Песков, вот, и по результате как-то, условно говоря, власть публично на нее отреагировала, и она тут же на беседе с Соловьевым заявила, что она поддерживает вообще Путина, но пусть там исправляются какие-то ошибки, а так в целом она за. Поэтому как бы российская власть вполне умело обращается с подобного рода людьми. Вот. Может быть, Бородин как бы Бородину поручено побеседовать с этим энтузиастом, скажем так, Вот, может быть, он не доедет до Бородина, его арестуют по дороге, чтобы не посылать какую-то группу ФСБ на задержание. Так и может быть. Вот. Но в любом случае тут нет ничего исключительного. То есть в России происходят гораздо более масштабные события, связанные с дефицитом топлива и резким ростом проблем и не только экономических, но и социальных в России. На этом фоне вот это обращение просто, я бы сказал, скорее приурочено к годовщине пригожинского мятежа, и человек выступает в том же стиле.
5: Ну и кажется, на фоне тех социальных и экономических проблем выступает Владимир Зеленский, и он пишет в своем телеграм-канале о некой 40-дневной операции влияния на Россию. С точки зрения военной экспертизы, за счет каких ресурсов Украина планирует осуществлять эту операцию?
6: Я не знаю, что имеется в виду. Как бы, если бы я знал, то, соответственно, я бы и не сказал, наверное. Вот, поскольку пусть уж там работают граждане из СБУ. Вот. Но пока как бы Россия за прошедшие 40 дней, скажем так, проводит исключительно удачную кампанию по блокированию российской логистики, одновременно уничтожению нефтеперерабатывающей индустрии. И третья крупная как бы часть операции – это уничтожение военной инфраструктуры, направленной на производство компонентов для ракетного оружия. Вот. И частью всего этого является, так сказать, успешное блокирование Крыма. Таким образом, ну вот, скажем так, за 40 дней украинцы создали России такое количество серьезных проблем, перевели войну в новое качество, что называется, вот, сумели перехватить стратегическую инициативу, то сейчас будет предпринимать за эти 40 дней СБУ, и я вот гадать не собираюсь, посмотрим, кто это будет.
5: Вот такие удары, в том числе те, которые вы описали, это долгосрочный тренд, или у Украины нет ресурсов, чтобы поддерживать такую интенсивность, допустим, еще 40 дней?
6: У Украины есть ресурсы для того, чтобы поддерживать подобную интенсивность 40 дней. Более того, здесь интересно, что проблемы накапливаются. То есть для России. То есть достижения на первого этапа, они позволяют более легко проходить следующие. Условно говоря, если сначала перебили на трассах бензовозы, вот, то водители грузовиков начали уже опасаться за свою судьбу, и правильно, там как бы начали бить по грузовикам. Вот, сейчас, соответственно, на этих трассах, на оккупированных территориях грузовики уже, скажем так, не рискуют ездить или там минимальное число ездит. Следующий этап – это блокирование, соответственно, более-менее там, крупных легковых автомобилей. Когда их выбьют, там будет достаточно пару-тройку сотен выбить, вот, уже водители легковых автомобилей задумаются, как бы стоит ли выезжать на трассу. И таким образом как бы быстрый накопительный эффект блокирования логистики происходит. А если блокируется логистика, то, соответственно, войска на передовой не получают снабжения. Ну и, соответственно, всем становится кисло. И стоит это достаточно дешево в результате вот этих мер. Пока там используется, ну, скажем так, в лучшем случае несколько тысяч дешевых дронов, относительно дешевых. Вот, произвели эффект гораздо больше, чем 3 года полетов тяжелых ударных дронов в тыл территории России.
5: Но вот на фоне как раз этих затрат и этих успехов российские эксперты, я тут сошлюсь на политологов, которые на государственном телевидении выступают, мы даже будем некоторых цитировать в следующем сюжете, они говорят, что для возвращения переговорного преимущества России необходимо увеличение темпов наступления. А что сейчас зависит от России, на что она может повлиять, чтобы себе этот темп вернуть?
6: Ну, вопрос, каким темпом наступления возвращаться. Если, условно говоря, возвращаться к темпам, которые были год назад, то для этого России нужно победить Украину в воздушном противостоянии вблизи линии фронта, так называемой киллзоне. Для этого России надо кратно увеличить количество команд-дроноводов и количество дронов, которые будут запускаться по украинским тылам. Вот. Но это как бы пока ничего не свидетельствует о том, что Россия хоть что-то предпринимает или имеет какие-то успехи в этом отношении. Вот. А ситуация в российских тылах ухудшается с такой скоростью последние там, 40 дней, что Совершенно не факт, что к концу лета у России вообще будут шансы как-либо в дальнейшем изменить ситуацию на фронте.
5: Если смотреть с точки зрения не политической зрелищности, не на удары по НПЗ, не по картинке, которая есть в интернете, а вот с точки зрения именно войны, есть ли смысл для России увеличивать темп наступления, чтобы достигать эффективного результата?
6: Простите, вы зависли у меня, не могли бы повторить?
5: Да, я повторю. Если посмотреть на эту всю историю не с точки зрения политической зрелищности, а с точки зрения военной целесообразности, есть ли для российской армии необходимость увеличивать свои темпы, чтобы достигать каких-то результатов?
6: Не, ну непонятно, какие результаты, как бы, в принципе, достижимы. То есть для того, чтобы захватить, такая первая как бы цель России — захватить всю территорию там Донбасса, то есть остатки Донецкой области. Вот. Все эксперты сходятся, что для того, чтобы захватить там 4 оставшихся более-менее крупных города, то, соответственно, Россия должна положить на это там минимум 500 000 человек и потратить на это год. Вот. Возможно ли темп ускорить? Вряд ли. Как бы, возможно ли, как бы, что эта задача вообще нереализуемая? Более чем. Вот. То есть у России нет ресурсов в данный момент ни человеческих, ни технических, для каких-либо ускорений куда-либо. То есть максимум, что может российская власть попробовать, это объявить принудительную мобилизацию, набрать еще там 200 тысяч человек, сунуть их через 3 месяца в рамках осеннего наступления вперед, как бы, ну, в результате, да, может быть, Россия продвинется еще на 15 километров, так сказать, вот, и дойдет до окраин вот этих самых городов желаемых. Но это, как бы, настолько, скажем так, рискованное предприятие со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения социального взрыва самой России, то вряд ли российская власть на это решится.
5: Спасибо вам большое, Николай. Социолог и военный эксперт Николай Митрохин анализировал для нас ультиматумы и вызовы, которые стоят перед Кремлем. И об этих вызовах, развилках, перед которой стоит Кремль, мы подготовили для вас материал. Давайте его посмотрим и продолжим общение с политологом.
7: Российским властям становится все сложнее набирать контрактников на войну, говорят источники издания «Верстка». По ее данным, количество желающих подписать контракт с Минобороны весной сократилось на треть.
8: Да, я спрашивала у военных, говорю, почему у вас людей не хватает. Они говорят, ну, у военных такое очень бытовое объяснение, но я думаю, что оно тут единственное верное, что люди приходят с войны там, без рук, без ног или в короткие отпуска, которые они все-таки иногда получают, и рассказывают, что происходит на самом деле. То есть сколько угодно можно банить медиа, запрещать телеграм и все остальное, но есть сарафанное радио, которому россияне очень сильно доверяют в условиях информационной блокады, и это сарафанное радио просто кричит, уже не шепчет, что туда идти не надо.
7: Верстка отмечает, что в конце прошлого, начале этого года наблюдался рост желающих подписать контракт с Минобороны. Эта тенденция объяснялась предчувствием перемирия на фоне переговоров с участием американских властей. Проще говоря, потенциальный контрактник решил получить деньги перед заключением мира и не участвовать в войне. 25 июня госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи на Аляске никакой конкретики не пришли.
2: Мы готовы сделать шаг навстречу и сыграть конструктивную роль, если таковая будет необходима для сближения сторон и прекращения этой войны. Именно это президент Трамп пытался сделать в течение 1.5 лет, но соглашение на Аляске достигнуто не было.
7: На фоне незначительного продвижения на фронте, топливного кризиса и массированных атак украинских дронов, так называемое СВО вызывает все большее недовольство у россиян. Даже те, кто ранее активно поддерживал полномасштабное вторжение, сейчас выступают за окончание войны.
9: Лавров говорит, что мы можем начать опять с той же точки переговоров с Украиной, бла-бла-бла. И тут же Путин говорит, это вот в один день они говорят, понимаете? Нет причин для переговоров с Зеленским, учитывая удары Украины. Знаете, вот такой есть смайлик в Телеграме.
10: Ну, предупреждали, мы говорили, что все. Точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались да воровались.
7: Российские пропагандисты считают, что Трамп должен увидеть всю серьезность Кремля и повлиять на Зеленского.
11: Красные линии тогда красные, когда соблюдены три условия. Первое условие. У вас реально есть возможность так вдарить по противнику, чтобы он красные линии нарушать перестал. Второе. У вас есть политическая воля использовать эти меры, которые у вас есть. И третье. Противник должен понимать, что ваш ответ для него гораздо более разрушителен, чем те бонусы, которые он получит от нарушения красных линий.
12: Переговорный процесс как бы сейчас с той стороны активизируются, я так понимаю, условия, на которых они выдвигаются, вот, сейчас не до конца всех устраивают. В случае, если переговорного трека параллельного не будет в ближайшие несколько недель, нас ждет, соответственно, резкий рост эскалации.
7: В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключает применение ядерного оружия по территории Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу «Грянул Грэм», ссылаясь на свои источники, рассказал политолог Андрей Колесников.
13: Я, естественно, не был ни на каком там совете по внешней оборонной политике последней ассамблеи, но у меня там знакомые люди были, некоторое время выдержавшие то, что там произносилось. Там выступал Лавров. В самом конце выступления, как рассказывал очевидец, дипломатично уходя от каких-то вопросов, надо ли нам применять ядерное оружие, он сказал, ну все-таки я бы его применил.
7: Российские власти не исключают возобновление мобилизации уже в этом году, пишет верстка, ссылаясь на источники в администрации президента. Технически к этому все готово. Слово за Владимиром Путиным.
8: Но политической воли пока нет. Политической воли нет, это значит, что Владимир Владимирович Путин пока, значит, не подписал бумажку главную. И непонятно, подпишет он или нет, потому что единственный человек, который может принять такое решение, это президент. Ну, в смысле, так у нас сложилось. Они могут оформить это и предложением от Госдумы, и как угодно еще, но в целом понятно, что решает это только один человек сейчас в России.
7: Именно депутаты могут стать псевдоинициаторами мобилизации, говорят источники проекта «Можем объяснить». По задумке администрации президента, после парламентских выборов несколько депутатов выступят с обращением к Путину о необходимости нового набора людей на фронт. А на прошлой неделе военкомы регионов Южного федерального округа и оккупированных территорий провели учения по массовой мобилизации Волгоградской области. На учениях заверяли, что это рутинная подготовка.
14: Цель это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени.
7: Этот репортаж опубликовала, а потом удалила местная администрация, пишет инсайдер.
5: И о выборе, перед которым стоит руководство Кремля, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
15: Приветствую вас.
5: Если послушать, что говорят эксперты в государственных телестудиях, выбор довольно простой. Это либо эскалация с помощью нового разрушительного оружия, либо проведение мобилизации, чтобы увеличить темпы наступления с помощью старых методов. Для чего это нужно? Для того, чтобы вернуть какой-то переговорный рычаг. Я хочу разбить эти развилки по отдельности и спросить прежде про мобилизацию. Стоит ли в нынешний момент времени опасаться учений по мобилизационным мероприятиям, которые мы, например, показывали в сюжете?
15: Я думаю, что это реальность, потому что у Путина не осталось по факту иных козырей. И мобилизация – это то, чего следует действительно ожидать, я думаю, осенью. Возможно, она не будет проходить так, как она проходила до этого, в сентябре 2022 года. Она будет растянута, возможно, она будет локализована, возможно, это будет не во всех регионах. Еще какие-то меры будут предпринимать, но власти будут делать все, чтобы не допустить хаотичности и фактического коллапса первой мобилизационной кампании, первой волны. Но так как Путин мыслит старыми категориями, он считает, что нагнав огромное количество людей на фронт, возможно, во-первых, этот фронт каким-то образом так сказать, сделать в свою пользу, то есть контратаковать уже активно по всей линии фронта, а во-вторых, действительно усилить переговорную позицию, продемонстрировать Украине и Западу, что вот мы сейчас можем нарастить такую мышечную массу и вдарить, значит, по всем азимутам. То есть, ну, это на самом деле логика абсолютно архаичная, но Путин считает, что она должна сработать. И, соответственно, я так понимаю, что все руководство, там, силовое, гражданское, оно полностью под эту путинскую хотелку подстраивается. Хотя, наверное, есть те, кто понимает, что это не в состоянии переломить стратегию на войне, потому что тактически можно выигрывать, но видно, что стратегически это тупик. А более того, война перешла в фазу, ну, как мы видим, дроновой войны, и по факту люди на земле являются лишь ну, такими вот целями, да, собственно говоря, согласно данным тех же

0: смысла нет, тем более нет в ней смысла в октябре, в ноябре, когда-то после выборов. Если уж ее проводить, то она должна проводиться прямо сейчас, прямо летом, но почему-то нет политической воли. А почему на нее, правда, почему нет этой воли политической?
1: Ну, видимо, действительно, выборы все-таки определяющее значение имеют. Все-таки российские власти исходят из того, что выборы – это какая-то засечка необходимая, рубеж, который необходимо преодолеть, хотя мы прекрасно понимаем, что выборов нет, там рисуют то, что необходимо, но все-таки для них это важный элемент, во-первых, мобилизации элит, мобилизации населения, если еще тут к этому приплюсовать мобилизацию военную, то, возможно, как они считают, система просто не выдержит и треснет. Ну, как известно, спина боливара двоих, тем более троих, может не выдержать. Поэтому решили разнести по времени эти бесспорно очень сложные с точки зрения организации мероприятий. Это во-первых. Во-вторых, им ведь нужно провести какую-то инвентаризацию, им нужно, как я понимаю, под этих мобилизованных людей создать инфраструктуру и военную, амуницию, в общем, подготовить сержантский состав, младший офицерский состав, среднего звена офицеров, да, то есть, ну, не просто же людей согнать, им что-то в руки надо дать, там, соответствующие какие-то постройки сделать, там, окопы вырыть, я не знаю, блиндажи сделать, ну, и прочее десятое, то есть это тоже требует определенных усилий и времени. Ну и мы знаем, что в Беларуси сейчас на границе с Украиной тоже проходят определенные мероприятия, да, строится инфраструктура, дороги, подъездные пути, склады, тоже объявленная мобилизация резервистов. Ну то есть вот нагнетается, но, как я понимаю, это нагнетается не просто так все-таки, а именно для того, чтобы, возможно, с белорусского направления, и здесь мобилизовав там 150, 200, а может и 300 тысяч, никто не знает точную сумму, на которую, это цифру, на которую они ориентируются, и ударить. Но опять-таки дело в том, что осень – сложная пора для ведения военных действий, как мы понимаем, это и отсутствие дорог, там, погодные условия несоответствующие, да. Ну, я так понимаю, что если Путину взбрело в голову, то все остальные факторы или причины или критерии, которые говорят против, для него исчезают.
0: И вот говоря о нагнетании, хочу вернуться к тому фактору, с которого мы начинали этот эфир. Это обращение некого бывшего военного, которое сейчас расходится в и провоенных кругах, и в антивоенных кругах. Но цифры мы приводили, однако поддержки мало видим, мало фиксируем в каких-то официальных каналах. Какие-то ополченцы Новороссии телеграм-каналы записывают видео в поддержку. И вот этот Александр Лунин говорит, что поехал к Бородину в Москву. Это вообще стоит рассматривать как фактор, который на что-то может повлиять?
1: Знаете, я не исключаю, что в принципе это один из проектов одной башни Кремля. Именно той башни Кремля, которая, условно говоря, не хочет эскалации, которая не хочет мобилизации. Ну, назовем ее условно гражданской. Гражданской группировкой внутри Кремля. И вот этот Лунин, я посмотрел несколько его роликов. Он так, понятно, очень эмоционально рассказывает за Россию, за матушку. Иду спасать Отечество. Что это напоминает распутинщину. Да? Но, понятно, лекалы примерно те же самые. И во всем остальном я вижу все-таки, что его ведут. Возможно, он даже не знает, да, что проект, но видно, как вот идет корреляция. Его вызывают, его приглашают, он набирает какое-то количество людей. Он же не против Путина, он наоборот за Путина. Да? Но вот он предлагает спасти Россию, соответственно, потому что происходит ужас. Поэтому не исключено, что вот некое такое движение этих людей, условно говоря, рассерженных патриотов, помните, было такое определение, оно будет играть также свою роль в торге тех групп внутри путинской системы, которые не хотят продолжения войны.
0: Ну, я предлагаю этот вопрос адресовать нашим зрителям. Спасибо вам большое, Руслан, что для нас проанализировали, перед какими вызовами стоит Кремль. И, пожалуйста, пишите в комментариях, чьим этот проект видите вы. До свидания.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
4: Как именно на вас лично повлияла эта война?
5: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения. Те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война – пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но Наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
4: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
5: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 44-м году родилось больше детей, чем в 2024-м. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, а именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. Что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
4: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
5: Ну, опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинает отбираться, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. и код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. Вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценные. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает какая-нибудь я, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, и на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов. Всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там, дешево такси, интернет в городах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс. Эрозия, как живую плоть повседневной жизни, разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
4: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
5: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой. И в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным. Теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения. Вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это вот, это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазм по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движуху, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут. Но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
3: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как в 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
4: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
5: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел. Для мэров перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть три дороги, и на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, это сомнительное пальмо первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто. И у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
4: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
5: Как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
4: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
5: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Люди говорят, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору. Но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются
6: как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты с территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории. Теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потерь начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации о погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
3: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 26 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В аннексированных Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Кремль отреагировал на обращение ветерана так называемой специальной военной операции, угрожавшего мятежом, если ему не дадут лично доложить Владимиру Путину о реальном положении дел в российской армии. Ливан и Израиль продолжают попытки договориться об условиях вывода израильских войск из южных районов Ливана. Также сегодня.
9: И Ленин такой молодой и юный. Октябрь впереди. Помните?
8: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагает возродить комсомол, пионерию и октября.
10: Сегодня с 13.00 значит, вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым. Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, мы действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
11: Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
8: Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов и губернатор тоже аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сегодня в 13 часов по московскому времени одновременно объявили о введении на полуострове чрезвычайного положения регионального уровня. Решение принято на фоне продолжающихся интенсивных украинских ударов. В последние дни в Крыму и Севастополе фиксировались серьезные перебои с электроснабжением, а с конца мая продолжается энергетический кризис. Ограничена продажа топлива, власти запретили прием детей в летние лагеря до конца сезона, хотя формально туристический сезон в Крыму не закрыт. На въездах на Крымский мост образовались многокилометровые очереди. По данным телеграм-канала «Крымский мост», оперативная информация со стороны Тамани в ожидании досмотра. Днем в пятницу находились около 1000 автомобилей со стороны Керчи, почти 2000. Еще недавно Сергей Аксенов заверял, что продовольственная безопасность полуострова полностью обеспеченный и требовал не скупать продукты в магазинах, вызывая ажиотаж и панику. Вот довольно типичный пример реакции на такую критику.
12: Каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены вас панику не наводят. Запрет продажи бензина вас панику не наводит. Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит. Закрытие всех детских лагерей в Крыму на вас панику не наводит. Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводят. А мой пост про горошек с кукурузой, что надо их купить на всякий случай, на вас панику наводит.
8: В ночь на 26 июня украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. Одной из основных целей стал химический завод «Азот» в Новомосковске, в Тульской области. Очевидцы рассказывают о взрывах, густом дыме над территорией завода, запахе аммиака в воздухе и перебоях с электроснабжением. Также поступали сообщения о пожаре в районе Новомосковской гидроэлектростанции. Новомосковский «Азот» – крупнейший производитель аммиака и азотных удобрений в России. Предприятие, входящее в холдинг «Еврохим», выпускает также азотную кислоту, метанол, хлористый кальций и другую химическую продукцию. Завод уже неоднократно становился целью атак со стороны Украины. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над городом и областью за минувшую ночь были сбиты около 50 дронов. Экстренные службы работали на местах падения их обломков. Министерство обороны России заявляет, что за ночь силы ПВО уничтожили не менее 660 украинских беспилотников над российскими регионами, аннексированным Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. А по данным газеты Wall Street Journal, интенсивность украинских ударов по России сейчас приблизительно в 3,5 раза выше, чем год назад. Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что утвердил 40-дневную операцию СБУ, которая должна побудить Россию прекратить войну. Деталей операции Зеленский не привел. Тем временем более 11 миллионов просмотров набрало видео в социальных сетях некоего Александра Лунина, в котором он, одетый в военную форму с многочисленными наградами на груди, фактически угрожает Кремлю военным мятежом в случае, если ему не дадут возможности в прямом эфире лично рассказать Владимиру Путину о реальном положении дел в российской армии.
13: Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране, в данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами, сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства и в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение.
8: По данным, которые собрали издания «Медуза», «Медиазона» и агентства, Александр Лунин – это младший сержант Вооруженных сил России, родом из Воронежской области. Он участвовал в полномасштабном вторжении в Украину и получил ранение. Лунину 39 лет. Он утверждает, что участвует в различных боевых действиях с 19 лет и прошел несколько так называемых «горячих точек». Вот как Александр Лунин объясняет, почему некие неназванные им чины Министерства обороны обратились именно к нему.
13: Кто ко мне приезжал и передал это сообщение, я скажу только лично вам в прямом эфире. Если со мной что-то случится или случится что-то с моими близкими и моей семьей, это будет сигнал для начала действий. Я не лидер восстания. Ко мне приехали по одной простой причине. Потому что меня нельзя купить. Потому что президент меня услышал. Друзья мои, максимально распространите это видео, донесите до президента, потому что в стране грядет настоящая мясорубка.
14: И это уже не шутки.
8: В профайле Александра Лунина, собранном изданием «Медуза», также говорится, что Лунин, получивший ранения и контузии, имеет серьезные проблемы со здоровьем, в том числе психологического характера. Наверное, на это надо обратить внимание. Сегодня утром появилось новое видео Александра Лунина. Насколько можно судить, он одет в халат и гневно обличает тех, кто посчитал, что в своих первых видео он угрожал Кремлю мятежом. «Где я, где Путин?» — кричит Лунин в камеру. Но, что важно, от своих слов про чудовищное положение в российской армии не отказывается. Оговорюсь, что многочисленные матерные слова из этого его обращения я вырезал.
14: Я ему пытался донести, и пытаюсь, и буду пытаться донести то, что происходит сейчас у нас в войсках, на передке, как люди сидят на цепи и как пытают током. И это все есть. У меня сейчас тысячи сообщений приходят, тысячи сообщений с видеоподтверждениями, которые я покажу в любом случае президенту этих людоедов, которые вымогают деньги, дают приказы бессмысленные, абсолютно самоубийственные. А люди не хотят их выполнять, не хотят отдавать свои деньги. За это их кидают в яму и держат там очень долго. Они гниют. Это делается для того, чтобы другие боялись. А потом их обнуляют. И он все, он без вести пропавший. И сейчас у меня тысячи таких видео и сообщений. Если бы хотели делать какой-то мятеж или бунт, они бы делали это тихо, но не обратились ко мне. Z-блогеры, защеканцевые, подсосы, соловьевские.
8: Это был ветеран так называемой специальной военной операции Александр Лунин. В общем-то, 11 миллионов просмотров уже делают его видео достаточно социально значимым, чтобы за ним не стояло, но на это видео еще и отреагировал Кремль, как недавно, неожиданно для многих, отреагировал на обращение инфлюенсера Виктории Бони, обратившейся к Путину по поводу проблем в стране, о которых, как она считала, Путин не знает. Вот что сегодня сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
15: Нет, вы знаете, действительно нам сказали, что есть такое обращение, но мы еще пока не успели с ним ознакомиться, поэтому я бы не стал ничего не говорить, но вот судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала.
8: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно дал неделю руководству Беларуси на демонтаж ретрансляторов, помогавших российским беспилотникам, угрожая уничтожить их, если это не будет сделано, объявил, что эти ретрансляторы перестали работать.
16: По имеющейся информации, которую мне докладывали главком, а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили работу на территории Беларуси. Демонтировали их или нет, я, честно говоря, пока не знаю, но мы работаем над этим. И я очень внимательно за этим слежу и ежедневные доклады получаю. Факт, что два ретранслятора на сегодняшний день не работают.
8: Это был Владимир Зеленский. Александр Лукашенко улетел сегодня в Россию для встречи с Владимиром Путиным в его резиденции на Валдае. Ну а вчера Лукашенко, множество раз заявлявший, что не позволит втянуть Беларусь в войну России с Украиной, на одном из совещаний сделал заявление, в котором одновременно признал, что недавно встречался с представителями Владимира Зеленского, намекал, что белорусская армия легко справится с украинскими подразделениями, размещенными вдоль границы с Беларусью, призывал к миру и мирным переговорам и говорил при этом, что всегда будет вместе с Россией.
17: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
8: Это был авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко. А глава МИД России Сергей Лавров сегодня призвал, цитата, «внести ясность после заявления госсекретаря США Марка Рубио об отсутствии каких-либо соглашений по итогам встречи на Аляске в августе прошлого года президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением», сказал Лавров, которого цитирует ТАСС. По словам Лаврова, в Анкоридже были обсуждены предложения США, которые Россия приняла. Говорить о том, что согласия не было, не очень изящно, считает Сергей Лавров. А вот что, собственно, сказал вчера Марко Рубио по поводу договоренностей или пониманий Анкориджа, которые, как по-прежнему утверждают в Кремле, имели место. На Аляске соглашения достигнуто не было. Было сделано предложение. Но соглашение так и не состоялось. Если бы стороны пришли к соглашению, война бы уже закончилась. Поэтому, как я уже сказал, президент готов, и Соединенные Штаты по-прежнему готовы сыграть любую конструктивную роль, которая поможет добиться прочного окончания войны в Украине. Мы готовы содействовать сближению сторон и способствовать прекращению этого конфликта. Именно этого президент добивался на протяжении последних полутора лет. Однако на Аляске соглашения достигнуто не было, было лишь выдвинуто предложение. Ну, речь идет о том же предложении, о котором уже сообщалось публично. В частности, Россия настаивает на передаче ей всего Донбасса, наряду с другими выдвинутыми требованиями. Но соглашения так и не было, и в этом заключается фундаментальная проблема. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 26 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Заявление по поводу договоренностей, точнее их отсутствие на встрече Трампа и Путина на Аляске, Марко Рубио сделал, общаясь с журналистами в рамках своего турне по странам Ближнего Востока, цель которого – приблизить выработку мирного соглашения между США и Ираном об окончании войны. Иран, как известно, настаивает, чтобы прекращение боевых действий касалось всех фронтов, включая Ливан, где израильская армия продолжает операцию против иранских прокси, шиитской радикальной группировки Хизбалла, признанный в США и ЕС террористической организацией. Одновременно Израиль и Ливан продолжают прямые переговоры на уровне послов в Вашингтоне, пытаясь договориться о создании так называемых полетных зон на юге Ливана, то есть о постепенном выводе израильских подразделений с участков, уже зачищенных от инфраструктуры Хизбаллы. Их место должны занять подразделения регулярной армии Ливана. Вот как жизнеспособность такой схемы оценивает израильский военный эксперт Давид Гендельман.
18: Схема: израильской армии покидает юг Ливана, и ливанская армия берет контроль территории на себя. В принципе, проверялось и в 2000 году, в 2006 и в 2024. Каждый раз показывала свою нежизнеспособность, потому что Хизбалла банально сильнее ливанской армии. Поэтому Хизбалла каждый раз оставалась на месте, восстанавливала свои силы. Сейчас тоже израильское правительство в идеале не хотело бы вообще отступать из буферной зоны, потому что реальный контроль может быть либо у Израиля, либо у Хизбаллы. Но под нажимом США сейчас обсуждается вариант частичного поэтапного выведения сил армии обороны Израиля из некоторых районов, которые будут переданы ливанской армии. Глубина и график этого отступления зависят от политических маневров, насколько Израиль сможет противостоять давлению США, где, соответственно, давлению Ирана, который сделал ливанский вопрос краеугольным камнем на переговорах. Сейчас переговоры идут, посмотрим на результат.
8: Прямые переговоры между Израилем и Ливаном, точнее их третий раунд, уже начались 22 июня, должны были завершиться вчера, но их было решено продлить на один день. Время свободы. Конституционный суд Чехии обязал правительство Андрея Бабиша обеспечить участие президента Чехии Петра Павла в саммите НАТО, который пройдет 7 и 8 июля в Анкаре. Суд постановил, что Кабинет министров, министр иностранных дел и Министерство иностранных дел не должны препятствовать поездке главы государства и обязаны незамедлительно уведомить НАТО о включении президента в состав официальной чешской делегации. Поводом для обращения Петра Павла в Конституционный суд стало решение Кабинета министров не включать его в состав состав чешской делегации на саммит. Эту коллизию я обсуждаю с международным обозревателем чешского радио, он же Соукупом. Как получилось вообще, что президенту страны приходится обращаться в Конституционный суд, чтобы ехать на саммит НАТО, и какую роль вот это событие играет для внутренней политики в Чехии?
19: Ну, собственно, проблемы начались вообще в тот момент, когда мы принимали Конституцию, да, потому что, с одной стороны, роль президента довольно слабая, да, то есть Чехия – парламентская республика, и у президента очень мало реальных полномочий, но те, которые есть, они как раз находятся в сфере внешней политики. Ну и плюс из-за того, что уже последних лет 15 мы избираем президента напрямую, то, в принципе, его легитимность выше, чем у большинства депутатов. Да? Это неизбежно привело к конфликту, когда президент, в общем-то, его избирали люди, которые голосовали прежде всего за нынешнюю оппозицию, и, соответственно, пришлось каким-то образом обратиться к Конституционному суду, чтобы разъяснить, какая роль президента все-таки во внешней политике и так далее. Потому что это на самом деле был вопрос времени. Понятно, что вот это французским словом коабицион, сожительство политическое президента, который из одного политического лагеря и правительства, которое из другого, естественно, оно бы раньше или позднее случилось.
8: Но в результате Петр Павел на саммит едет, едет и премьер-министр. Как при наличии конфликта они будут сосуществовать на саммите НАТО в Турции?
19: Да, я думаю, что они существовать могут вполне в порядке, потому что, по крайней мере, что касается Североатлантического альянса, у них нет никаких разногласий, да, то есть что там говорить, какие цели там пытаются вести. То есть это чисто компетенционный спор. А, то есть это только вопрос того, кто главнее, если Министерство иностранных дел или же президент. Так что, я думаю, реальных последствий это иметь не будет.
8: А если говорить об общественном мнении, кто получил, на ваш взгляд, если, конечно, об этом можно судить, большую поддержку вот в этом споре?
19: Ну, я думаю, что у президента, естественно, больше поддержек существеннее, чем у министра иностранных дел Петра Мацинки, партия которого, вот эти автомобилисты, они получили где-то в порядке 8-9%, так что тут абсолютно ясно. И мне кажется, что тут какая-то часть общества, которая как раз поддерживала министра, голосовала за его партию, то они, естественно, будут говорить про то, что это вот там какой-то заговор и вообще deep state, я не знаю чего. И их не переубедить так же, как сторонники президента будут считать этого министра просто некомпетентным дураком, и который вообще-то должен подать в отставку.
8: Моим собеседником был международный обозреватель чешского радио, он же Соукуп. Вы слушаете «Время свободы». Очередной день Международного юридического форума, который проходит в Петербурге, отмечен лекцией главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Лекция была довольно длинной, но запомнилась прежде всего предложениями, как сказал Бастрыкин, на основе опыта других стран, снизить до 12 лет возраст, при котором наступает ответственность за уголовные преступления, наказывать родителей за неправильное воспитание детей, критикой в адрес прокремлевских молодежных движений и искренней ностальгии Бастрыкина по советским временам. Вот два смонтированных фрагмента его выступления, во время которого Бастрыкин даже запел.
20: В Англии, например, уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений наступает, начиная с 10-летнего возраста. Мы предлагали 12 лет, но с нами не согласились. Ну, хоть с этим согласились, что 14 лет. То есть, понимаете, с одной стороны глупенькие, а с другой стороны растут гораздо быстрее, чем мы в наше время. И они уже в 12-13 лет совершают преступления, но не подпадают под возраст уголовной ответственности и уходят безнаказанными. Комсомол
9: «Любовь, комсомол и весна». И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Помните?
20: А теперь что? Подскажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и октябрят, и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Ну, не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юнармейцев. Наши студенты и кадеты, называется, курсанты, оказывают помощь семьям участников специальной военной операции.
8: Это был глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Фрагмент его выступления на Международном юридическом форуме в Петербурге. Бастрыкин еще и прочел стихотворение собственного сочинения, которое начинается словами: «Хочу обратиться

0: Иван Толстой начал цикл передач под названием «Наши книги». Вот как он представляет первый выпуск передачи, в котором приняли участие публицист Александр Баунов, популяризатор науки Ася Казанцева и литературовед Роман Тименчик.
1: Приветствую всех. Это передача «Наши книги». Меня зовут Иван Толстой. Что такое «наши книги»? Ну, это книги вообще. Это книги, которые стоят у нас на полках, за нашими спинами. Это книги, которые издаются в зарубежье. Мы, огромная аудитория, я надеюсь, этой программы, мы находимся в эмиграции или в релокации, как кому больше нравится. И мы увезли с собою в наше изгнание, я с иронией произношу это изгнание, мы увезли с собою самое ценное, что у нас было. У кого документы, семейные фотографии, но у очень многих, почти у всех, книги. То, ради чего мы жили у себя на родине. И мы хотим передать эту ценность, величайшую ценность, с нашей точки зрения, нашим детям. Поэтому очень часто в наших библиотеках много детских книг. И это не случайно. У меня тоже. У меня дети выросли за границей. Сейчас растут внуки. И я показываю им те замечательные, красивые издания 20 века, на которых выросли мои родители, я сам. А теперь я ращу и новое поколение. У людей в эмиграции сложная ситуация. Не будем преувеличивать, не будем смотреть на это через розовые очки. 100 лет назад знаменитый поэт Серебряного века Саша Черный, также попавший в эмиграцию, в одном из своих эссе или в фельетонах писал: «Эмиграция делится на две категории, на две неравные части. На тех, у кого денег куры не клюют, и кто покупает книги на прекрасной бумаге, в роскошных переплетах, кто не считается с ценой. Это меньшинство эмиграции, и такие есть и сегодня. А есть те, их большинство, кто считает свою трудовую копейку. И для них очень часто, пишет Саша Черный, есть выбор между книгой и обедом. И очень часто обед побеждает. Я даже уверен, что если бы мы нашу передачу назвали не «Наши книги», а «Наш обед», у нас и слушателей было бы больше». Но все-таки мы сосредоточены на книгах. Мы их любим. Для нас нет ни эллина, ни иудея. Мы ко всем относимся равно и с уважением. Мы хотим рассказывать о книгах, которые будут интересны самым разным категориям читателей. И пусть нас сопровождает в наших рассказах маленький талисман. Это книгоноша, книгочей. Это фигурка, которую я купил на блошином рынке в Мюнхене. Буквально за копейки. Человек с книжкой, книги, прям он стоит даже на книгах, такой библиоман, скорее, чем библиофил. И у него такая полусумасшедшая бабочка, прямо цирковая. Он очень любит книги. И нос его длинный, и прическа такая смешная. Мне кажется, это то, что подходит для наших разговоров. А ты как считаешь? Ты будешь участвовать в передаче? Да, буду, если возьмете. Ну, хорошо, мы тебя берем. А теперь вперед к разговорам.
0: Это был Иван Толстой. Напомню, что передача «Наши книги» с Иваном Толстым теперь выходит на YouTube-канале «Пражская книжная башня», и я искренне рекомендую на него подписаться. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной?
3: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
4: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Привет.

0: от себя.
1: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
2: России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
3: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
4: Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день. Я рад вашему возвращению после трехнедельного вашего перерыва присутствия в нашем подкасте. И за эти три недели США и Иран заключили меморандум о понимании, и война, кажется, осталась позади, и время поговорить о ее политических последствиях в США. И не только для президента Трампа и выборов в Конгресс этой осенью, но и о том, как война может повлиять на президентские выборы 2028 года, по крайней мере, возможно, противостояние двух главных претендентов на номинацию от республиканской партии, вице-президента Джей Ди Ванса и госсекретаря Марко Рубио. Тем людям, кому кажется, что президентские выборы 2028 года далеко, и президента Трампа только-только выбрали, напомню, что через год в это время уже кандидаты объявят о себе и будут начинаться партийные дебаты, а через два года, в июне, партии уже почти наверняка выберут своих кандидатов, и избирательная кампания выйдет на пик. Итак, с чего мы начнем?
6: Можно начать с последствий войны, и вывод про последствия войны совершенно однозначный. Отношение американцев к войне определяется их партийной принадлежностью. То есть, если посмотреть на опросы, то 60% считают, что зря американцы устроили эту войну, и 45% считают, что США стало в более тяжелой позиции, чем они были до этой войны в отношениях с Ираном. Но если посмотреть как бы глубже, то расклад такой, что республиканцы одобряют это, демократы подавляющим большинством не одобряют войну. То есть, в принципе, так можно сказать, что в раскладе, что происходит с партиями, внутри партий, по результатам войны с Ираном, пока что, можно сказать, ничего не изменилось.
5: Более того, у меня есть подозрение, поправьте меня, если это не так, что осенью, если цены на бензин упадут, а экономика будет добавлять рабочие места, как это только что было объявлено, там, например, о росте рабочих мест в мае, может быть, избиратели вообще не будут вспоминать больше об этой войне?
6: Тут есть с этим аргументом определенная сложность. А сложность именно такая, что когда популярность президента падает, она после этого обычно не восстанавливается. Вот мы, например, в предыдущее президентство Байдена, мы видели, как резко упала его популярность во время вывода войск из Афганистана. И после этого даже хорошие события, прохождение законопроектов, снижение инфляции, повышенная борьба с эмиграцией, это ничего ему особенно одобрения не добавляло. То есть меня не удивит, если с Трампом будет то же самое. Война с Ираном и повышение цен на бензин увеличили его непопулярность, вот снизили его поддержку до 40%. И подозреваю, что вот будут хорошие новости, упадут цены на бензин, еще меньше станет безработица, а рейтинг Трампа от этого не повысится.
5: Ну, может быть, для республиканцев это не так важно, потому что это все-таки не президент Трамп в избирательном бюллетене, а республиканцы будут говорить, ну, на самом деле мы там сделали что-то хорошее, изменили, там улучшилась ситуация в экономике, цены на бензин, да, были проблемы, но цены на бензин низкие. И в целом для республиканцев, может быть, это не будет таким уж... Это не будет такой тяжелой ситуации, как мы думали еще, скажем, месяц назад, когда недовольство было на пике в связи с ростом цен.
6: Пока что мы видим, и американские избиратели, мы только что видели это у британских избирателей, их не устраивает статус-кво, им все время хочется что-то менять. В этом смысле пока что у республиканская партия не то, что ее ждет катастрофа в этом ноябре, но пока хороших новостей нет.
5: Сейчас я хотел бы поговорить о Венсе и о Рубио. Это такая тема второго плана, но которая сквозит в течение всей войны, и сейчас это явно продолжается. Венса, судя по всему, сделали или он сам стал лицом вот этого нового соглашения, лицом меморандума о понимании и переговоров о будущем мире, мирном соглашении с Ираном. И Венса тот человек, который от лица администрации пытается объяснить американцам, что это хорошо.
6: Прежде чем я отвечу на вопрос про Венса, я хочу напомнить, потому что мне кажется, что даже бывают профессора политологии это забывают, какая уникальная позиция вице-президента США. Это очень редкая конструкция. Это человек, у которого по должности просто буквально нет никаких обязанностей, кроме церемониальных. Он вообще реально никогда ничего не решает. Ему Конституция не дает никаких полномочий. Единственное, чем он занимается, он ждет момента, когда президент умрет. Это случалось с не так уж маленьким количеством вице-президентов. Президенты умирали, погибали, их убивали, и вице-президенты становились президентами. Но вот до этого момента вице-президент — это просто совершенно никто. То есть вот все, что Венс делает, он делает только потому, что президент Трамп ему сказал или разрешил это сделать. В принципе, президент может сказать вице-президенту: все, ты вообще ничего не делаешь, ты сидишь, молчишь и ничего не говоришь. И такие вице-президенты в истории были. Еще 50 лет назад многие вице-президенты, да про них Америка бы и не знала, они там сидели себе молча, не высказывались, пока президент не умрет. Но у этого есть также оборотная сторона, что это единственный человек в администрации, которого президент Трамп уволить не может. Он может ему сказать, что он идиот, что он никуда не годится, что он его не поддерживает для перевыборов, но это единственный человек, с которым он больше вообще-то ничего не может сделать. Это совсем по-другому в отношении Марка Рубио, которого можно уволить прямо. Вышел в Truth Social и написал: Марко Рубио уволен, все, он больше никто. И также с любым чиновником. И мне кажется, что вот с Венсом это очень важная часть динамики. Потому что все, что мы знаем про президента Трампа, президент Трамп очень любит драму. И, судя по всему, ему нравится то, что есть драма, напряжение, внимание вокруг вот этого поединка между Рубио и Венсом. При том, что они отрицают, что есть какое-то соперничество. Но я вот только что прочел книгу, вышедшую вчера, «Изменение режима» Мэгги Хаберман и Джонатана Свана, корреспондентов «Нью-Йорк Таймс». И там рассказывается про первые полтора года президента Трампа, и там вот это с первого момента, что Трампу нравится, что есть драма, что люди смотрят, тоже будет после него. Венс или Марка. И вот мне кажется, то, что Венсу дали переговоры с Ираном, явно не выигрышное дело, нет там никакой победы. Это все та же часть стратегии президента Трампа, чтобы было больше драмы, чтобы это было как его шоу «Ученик» «The Apprentice», когда там можно было кого-то увольнять. Вот мне кажется, что президент Трамп Венса выталкивает на арену, чтобы смотреть, как он справляется со сложностями.
5: С другой стороны, может быть, на самом деле Венс сможет из этого что-то извлечь. На поле маркет Рубио нагонял последнее время Венса. Рубио вообще был более заметным последние месяцы. Венс ушел немного в тень с начала войны. Но сейчас буквально произошел скачок. С тех пор, как Венс стал лицом вот этого соглашения, в конце концов, он будет человеком, который скажет: да-да-да, нам нужно мирное соглашение, и смотрите, цены на бензин довольно низкие. И, кроме того, он по-прежнему будет ясно выразителем точки зрения «Америка прежде всего», которая была изначально против войны, и я думаю, что эта точка зрения поддерживается многими американцами, и в результате, даже если это на бумаге кажется, что это тяжелое расстрельное занятие, популяризировать это соглашение, в итоге может оказаться, что это работает?
6: Это, с одной стороны, правильно. С другой стороны, тут какая есть сложность? Все, что делает Америка в отношениях с Ираном, определяется президентом Трампом. И определяется в таком режиме, что с утра одно, а вечером другое, а следующим утром или даже уже в час ночи третье. Какое бы соглашение Джей Ди Венс не подписал, вот что бы там ни было написано, нет никакой гарантии, что завтра президент Трамп не скажет, что это плохо, и мы сейчас нанесем удар. А пообещав нанести удар, через 2 часа откатит и скажет, что иранское руководство — это самые умные люди в мире. Соответственно, мне кажется, что вот Венсу отвечать за что-то, на что он реально не влияет, это не он влияет, это президент Трамп влияет. Мне кажется, что это скорее для него опасность, это невозможность. Тут нет, как бы, это не то, что ему что-то поручено. Вот Трамп ему сказал: Иран, это твой портфель, ты им занимаешься, что будет, то будет. Нет, это совершенно не так. Это именно, что ты иди договаривайся, а я буду комментировать в реальном времени и, возможно, менять все, что, о чем ты договорился, тоже в реальном времени. Поэтому я по-прежнему думаю, что Джей Ди Венс будет кандидатом от республиканцев на следующих выборах. Это не совсем точно, но это почти железное правило. Вице-президент, если хочет, становится кандидатом от своей партии на каких-то следующих выборах. Но мне кажется, что вот это ему только мешает. Вот то, что он сейчас стал лицом на иранском фронте, это его шансы только ухудшает. Это просто добавляет риски каких-то провалов, и у этого нет никакой положительной перспективы.
5: У Рубио есть какой-то внутренний стержень. Его называют неоконом, можно по-разному к этому подходить. Даже можно по-разному дешифровать его взгляды на внешнюю политику. Но в итоге он появляется, он более активен, когда внешняя политика соответствует его взглядам, и исчезает, может быть, когда менее соответствует его взглядам. То же самое происходит с Венсом. Мы видим, что с началом войны он чуть-чуть отошел в тень. Сейчас он на первом плане. И люди, которые когда-то Венс будет вести предвыборную кампанию, он говорит: я не изменил своим принципам. Я вот считал, что Америка прежде всего, Америке не нужна эта война, и я принес вам мир.
6: Когда мы говорим про Марко Рубио, мы говорим про, возможно, индивидуально самого талантливого республиканского политика, может быть, следующих десятилетий. Собственно, 15 лет назад, когда он только избрался в Сенат, он так и рассматривался, говорили, что вот это будет республиканский Обама. Но мне кажется, что после вот того жестокого поражения, которое он потерпел у Дональда Трампа в 2016 году, и многие ожидали, что Рубио и не удержится вообще в американской политике, как не удержались многие оппоненты Трампа, но он не только удержался, он продолжает быть одним из ключевых игроков. Но мне кажется, что вот его стратегия в администрации Трампа, она очень четкая, что он всеми своими действиями показывает: я не выбираю политику, президент Трамп выбирает политику, я делаю то, что президент Трамп, я как бы могу обеспечить то, чего хочет президент Трамп. Мне кажется, что у Джей Ди Венса, у него нет такого, не знаю, естественного таланта, у него нет такого политического мастерства, чтобы с одной стороны Трампа куда-то направлять, и выглядело так, что Венс, он Трампу только помогает. Венс, мне кажется, он в любой ситуации, он пытается доказать, что он кто-то без Трампа, что он как бы вот самостоятельно это делает. Он когда объясняет какую-то политику администрации, он же объясняет так, что это он в это верил, что это вот у него такие взгляды. Но мне кажется, что у этого риск при том, что Трамп постоянно меняет свои позиции, что тебе как бы не удается, Венсу не удается ассоциироваться ни с какой политикой, которую он выбирает, потому что она у Трампа все время меняется. А Рубио, который в каком-то смысле скрывает, вот у него как бы он не выпячивает. Когда он сейчас говорит, он не говорит про свои взгляды и свое мировоззрение. Он как бы выполняет то, что хочет президент Трамп. Ну и мне кажется, это очень умная стратегия.
5: Выступлю адвокатом Венса. Он именно что Венс, который, как вы сами сказали, мне это очень понравилось соображение, что Венс единственный человек, которого Трамп не может уволить, потому что за него голосовали американцы в связке с Трампом. У него есть ясные свои убеждения. Мы видим, что они есть. Они иногда совпадают с Трампа убеждениями, иногда не совпадают. Но в целом мы видим вот это частично это мага, частично совершенно определенно у него это идет от сердца, вот это Америка прежде всего. Он явно, когда он выговаривает европейцам, тоже явно от сердца. И вот сейчас он, кстати, так жестко, как я не думаю, что я помню, что кто бы то ни было в американской администрации так жестко говорил об Израиле, как он отвечал на критику якобы израильских политиков в адрес Трампа. И я думаю, что это идет в значительной степени от его личных убеждений. И если есть в Америке вот сейчас такой спрос на аутентичность, аутентичность политика, вот аутентичный политик, у него свое убеждение, он о них говорит.
6: Вот я не знаю, это то, что мы узнали в последние 10 лет, что спрос на аутентичность, он как бы с одной стороны это легко сказать, с другой стороны трудно понять, что такое аутентичность, потому что вот и от нас, от экспертов, от профессоров, от журналистов, которые смотрят, Дональд Трамп — это как бы, я не знаю, это экстремальный случай антиаутентичности. Но какая тут аутентичность? Это в сущности актер на сцене. Но оказывается, что как раз публике-то вот это-то как раз аутентичность. То есть то, что Трамп говорит всего лишь месяц назад, он писал, какие негодяи иранский режим, что они уничтожены, что они подонки, что они будут сметены, что все что угодно. Можно просто посмотреть историю его постов. Последнюю неделю он говорит, какие-то умные люди, и у них должны быть право на баллистические ракеты. Да, и то, что он тогда говорил, мага, трамписты говорили, что вот как это аутентично. И сейчас он говорит, и мага говорит, как это опять аутентично. Понимаете, им аутентично то, что он меняет свою точку зрения каждые два дня. Вот это аутентичность.
5: Но это его аутентичность?
6: Я как раз верю, что Венс пытается сформулировать какое-то непротиворечивое мировоззрение. Он пытается составить какую-то вот такую, не знаю, изоляционистскую Америку превыше всего, вот какой-то такой взгляд. Но это не то, что избиратели воспринимают как аутентичность. Как аутентичность — это то, что и Америка First, и не будет никаких войн, и сейчас мы разбомбим Иран, и опять не будет никаких войн. Это почему-то воспринимается как аутентичность. И мне кажется, что вот в этом мире Венс не чемпион. Наоборот, он как раз выглядит очень устаревшим.
5: Это правда, что в последнее время все время говорят, измеряют кандидатов на аутентичность среди тех журналистов, экспертов и прочих специалистов в этой области, которых я читаю, однозначно признано, что Трамп вершина аутентичности вот в этой своей противоречивости натуры, потому что видна человеческая натура. Вот он, вот такой вот он человек. А про Венса просто чуть-чуть, он кажется, сложнее сказать, что он за человек. Часто теперь приводят Мамдани и Платнера, которые, вот мы обсуждали недавно Платнера, что они тоже очень аутентичны. Интересно услышать, что Венс, с вашей точки зрения, не аутентичен.
6: Это не только с моей точки зрения, это и опросы говорят. Он, как бы, избиратели считают, что его, как ни странно, что он не тот, кто он, кем представляется. Надо сказать, что это не только про Венса. Например, когда у него были вице-президентские дебаты с Тимом Вальцем, губернатором Миннесоты, то там Венс выглядел более аутентичным, при том, что этот Вальц, там нет особенно никакой за ним глубины. Мне кажется, вот какой он есть, такой есть. И для демократов, многие демократы считали, во, какой парень, тренер футбольной команды, типа лысый белый чувак из Миннесоты, что может быть аутентичнее? Но вот почему-то такие же люди его не воспринимали как своего. И, то есть, воспринимали меньше, чем Венса. Но вот и с Венсом то же самое. Он не пользуется такой поддержкой вот людей, к которым пытается апеллировать, как президент Трамп, который от них гораздо дальше по всем своим там характеристикам, по происхождению, по уровню достатка, по мышлению, по карьере, по всему. И, тем не менее, его они считают аутентичным.
5: Загадочная и очень интересная вещь, разгадав которую, можно было бы подобрать ключ к современной американской политике. Но если мы опять возвращаемся к вопросу о 2028 году и вероятной паре противостояния Венса и Рубио, если, конечно, президент Трамп не убедит их, как он неоднократно настаивал, что они должны идти в паре, а Рубио аутентичный?
6: Посмотрите, мне вот что кажется про Рубио. Мне кажется, что в отличие от Венса, Рубио — это самостоятельная политическая фигура, за которым своя собственная политическая сила. Джей Ди Венс — это продукт Трампа. Но в то же время это и я понимаю, и аналитики понимают, и рынок Polymarket и Kalshi тоже это прекрасно понимают, что президент Трамп — это огромная, не знаю, огромная планета, внутри республиканской партии. В сущности, вот на сегодня, не знаю, как через два года, но на сегодня он в одиночку может решить, кто кандидат от республиканцев на выборах 28 года. Это вовсе не обязательно. Очень редко, когда предыдущий президент может решить, кто является кандидатом от его партии. Не раз партии игнорировали президентов. Ну, то есть, мне кажется, что Джей Ди Венса без Трампа нет вообще. То есть, вот если бы вдруг Трамп сегодня исчезает, не оставив обращение к избирателям, кого поддержать, не оставив политического завещания, то Рубио несравнимо сильнее Венса. Может быть, он не будет кандидатом в 28-м году, потому что решит пропустить 28-й год. Не так уж понятно, что это самая лучшая стратегия пытаться выиграть в 28-м году. Но он на голову сильнее Венса. Но поскольку это не его на голову решает, а решает то, кого сейчас предпочитает президент Трамп, а президент Трамп сейчас предпочитает, чтобы это была гонка голову в голову между Венсом и Рубио, вот это дает Венсу и шансы, и все что угодно. Я даже не совсем понимаю, что их может отнять. Мне кажется, вот чтобы он не испортил сейчас, чтобы он не сказал, какую бы глупость не сделал, пока президент Трамп хочет поддерживать борьбу, пока президент Трамп не решил, кого он хочет поддержать, Венс из этой борьбы не выпадет.
5: Надо ли так понимать, логически, если к этому подойти, к тому, что вы сказали, что вообще не имеет значения, какую сейчас позицию занимает тот или иной кандидат или политик в администрации в отношении войны и окончания войны с Ираном?
6: Мне кажется, что это все решает президент Трамп. Мне кажется, что он интерес к войне с Ираном утратил. Это не значит, что он не изменит свой взгляд на вещи через несколько дней. Я уверен, что нынешняя иранская администрация, она будет всячески использовать вот ту силу, которую они приобрели, вот то, что они узнали, что, оказывается, они там, используя свои дроны и артиллерию в районе Ормузского пролива, они могут влиять на американскую политику. И президент Трамп очень к этому чувствителен. Вот мне кажется, что это сейчас основная проблема, что бы они ни делали, как бы они могут вымогать все больше и больше, какие-то новые уступки, какие-то там дополнительные требования, потому что они могут опять включать проблемы. Мне кажется, что вот это вот будет определять отношение администрации к войне с Ираном. Позиции Рубио и Венса, они пока не так важны.
5: Америка неоднократно участвовала в войнах, которые пошли не так, как хотелось. И кажется, что это нормальное, обычное действие с точки зрения американской политики. Выйти настолько, насколько возможно, может быть, даже не лучшим способом, но просто насколько возможно остановить войну и заняться другими делами. И то, что сейчас делает администрация Трампа, ничем не отличается, скажем, от того, что как заканчивалась Вьетнамская война или Корейская война.
6: Одна вещь, это то, что мы говорим, иранская война, потому что мы видели красочную картинку на телевизорах, но пока что в иранской войне погибло 13 американских военнослужащих. Да, и пока что уже снимают там, мне кажется, сериалы про то, как у них сбили самолет, и они спасли этого летчика, да. Сравнить с Вьетнамской войной, в которой погибло 50 тысяч американцев, сравнить с Корейской войной, это были, можно сказать, настоящие войны. Мы знаем и видим, что происходит сейчас на русско-украинском фронте, где погибли сотни тысяч людей. Да, то есть войны бывают совершенно разные по масштабу. Мне кажется, что это вот как раз то, что эта война была такая ограниченная, то, что в сущности это все сводилось к нанесению ударов с воздуха. Ирану не удалось толком нанести никакого удара по американским войскам. Это создало некоторое ощущение легкости, что за эту войну там республиканские избиратели, например, не осуждают президента Трампа, но и это ограничивает политические дивиденды, которые можно с этой войны снять. Да, я думаю, что вот если бы все кончилось там полной победой, цены на нефть бы не выросли, появилось бы новое иранское руководство, может быть, это прибавило бы Трампу очков. Но была неудачная война, сейчас она вроде как прекращается. Мне кажется, что за счет этого прекращения никто дополнительно президента не полюбил.
5: Последняя тема, которую я хотел затронуть здесь, это отношения Трампа с республиканцами. Это тоже касается 28-го года, потому что, когда вы говорите об этом, кажется, что это навсегда, что Трамп, вот эта вот особенная планета в мире американской политики, в частности, в мире республиканской партии, что так навсегда. Но мы видели, что Трамп сейчас вступил в конфликт. Была, видимо, непростая сцена его общения с частью республиканских сенаторов. В частности, Билл Кэссиди, сенатор, который проиграл праймерис человеку, поддержанному Трампу, и который не будет представлять больше свой штат.

0: Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: Шведский завтрак. Вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, немножко русский.
3: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
4: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся.
5: В Америке никто не растворился.
6: Русские плохо растворяются.
5: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами.
3: А когда наступает коллективная ответственность?
5: Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили.
1: Программа «Грани времени. Интервью». Наш гость – писатель Александр Генис. Александр, здравствуйте.
7: Лабрит.
1: Кто такой настоящий рижанин?
7: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак. Вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, немножко русский.
1: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
7: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк во многом похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет тебе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, но все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую – недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Вот Рига примерно такой же.
1: Но цвет воды меняется.
7: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
1: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
7: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
3: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
7: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91 год, когда во время после путча вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что кто голосовал за Путина.
5: Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина? Никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое.
3: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
5: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии. Венгрия 56-й, Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколение населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была Горбачевская перестройка в Дубчика.
3: И Чехословакии.
5: Чехословакии, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
3: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
5: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Не, что, ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория, необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
3: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
5: Ну и Украину, и Белоруссию тоже.
3: Тоже, да.
5: Но ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
3: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
5: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно, особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
8: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
7: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Но я часто им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Чтобы тут набрать. Короче говоря, запахи были... Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот уходишь за наш базар, который лучший в Европе.
8: Вы имеете в виду центральный рынок?
7: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
8: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
7: Рига – это моя школа, мой университет. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Знаете, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы? Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
8: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
7: Это так сильно сказано, потому что не его, а нашим.
8: Да? То есть портвейн пили вместе?
7: Конечно.
8: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы бы все равно вместе были бы авторами?
7: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишна. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла соревнования. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
8: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
7: Не здесь, конечно, а вон там.
8: Где? Вот прям под стенами собора?
7: Оттуда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
8: Понятно. А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
7: Напитки были такой гадости, которые представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть волжское вино в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
8: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
7: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
8: Это Дом радио?
7: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку, и 41 год проработал на радио. Мог я думать, что это радио продлится на всю жизнь?
3: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек... уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
5: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что на нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненная. Это были постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, которая, из-за которой возникло гражданское общество и национальное... Политическая нация украинцы возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика — это грязное дело, пусть и занимаются грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
3: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
5: Ну, посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. И два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь-крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи же нет, вот такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И... я вывел только одну причину. Это все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
3: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
5: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал,
3: но то... почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни, как вы говорили. Я... нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
5: цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
3: Он держит зал, и давайте уж согласимся, что значит, он манипулирует ловко. Ловкий полемист.
5: Я к этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология. А у Путина реакции,
3: вот,
5: а не идеология.
3: В том-то и дело, что, ну, успех. 27 лет у власти без идеологии.
5: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот отсюда и 27 лет.
3: Ну, а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
5: от него? Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово. Он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая, ну, на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он был увлекал массы.
3: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал: русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, и хрен с ним. Вот были попытки Шукшина, вот, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Чего? И вот, на мой взгляд, он тоже вот открыл формулу русского человека. А Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
5: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это на самом деле и непростительное упрощение. Знаете...
3: Но все-таки некоторые пытаются.
5: Еще как.
3: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять ему приписывает.
5: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
3: И хама и... срезал.
5: Дело в том, что выбирается колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится... героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венч Ерофеев. Вот его персонажи, это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак, это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? И не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для... поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретно. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретно это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
3: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получите. Вот это игра слов или я не знаю.
5: Анекдоты. У Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику... Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими... Партия создает, демократические выборы. Это все вот эта система, которая работает на Западе. А у нас... Все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол. Или зол и пьян. Вот такие вот персонажи подаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
3: Мертвые души.
5: Конечно.
3: Есть и главный герой там Чичиков.
5: Чичиков главный герой, но он плохой герой. Он мелкий герой.
3: Но...
5: Остальные, Ноздрев, например, это герой. Потому что он говорит, да забору мое, и за забором мое. Ну какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский... Ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию. Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души».
8: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топонимику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернову. И это было такое тихое диссидентство. Вы...
4: Я бы не сказал, что это... По-моему, Петя все это придумал позже, потому что в наше время... Мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
8: А как вы познакомились с Петром Вайлем?
7: Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях.
5: А так мы и познакомились.
8: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды.
7: 3,5 года. А. Молодости это много, но быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, где я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
8: Давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
7: Понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминание. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке. А если нет, улица не годится.
8: Она называется «Роза Наела». А первую любовь вы помните?
7: Еще бы.
8: Расскажите
7: моя
8: о ней.
7: Первая любовь в Израиле же давным-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была латышкой по культуре. Она любила латышскую поэзию. Ее любимый поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как это ни странно. Потому через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге. Каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
8: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
5: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил это идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим. А если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы... Не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин – это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это и вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
8: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова. Я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать. Может быть, его тоже любят женщины. Мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот... Поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало, то, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати, красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот эта и зависть, это и есть и вот этот страшный порог.
5: Вот это и есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории, я представляю себе его в юности. Я вот таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
8: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
5: Абсолютно. Того, я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.
8: Скажите, вот вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
5: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
3: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
5: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки. А еще что ты хочешь? Говорит, море водки, а еще что ты хочешь? Маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье. На всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни. Питается хорошо.
3: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
5: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
3: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. Вот это наивный взгляд?
5: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убить кого-то, просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
3: он
5: я же
3: получает
5: прав.
3: От этого удовольствие?
5: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти, но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
3: А это просто побочный все равно. Материал такой?
5: Ну, конечно, он же спасает Россию, он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей европеизацией России. Как Ленинград построен на костях? Это все же такие страшные истории, но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что ну, он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
3: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
5: Зарешетил.
3: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья? Или он просто новый герой зла или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
5: Я не нахожу в нем ничего особенного. И если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующим клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
3: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
5: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как где ему?
8: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
9: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, и вообще латышская, латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос, правильно, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще латвии. И это разилось. Смотрите, что произошло в 90-м году. Смотрите, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, вот этот приезд, и скажу суммарно, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским.
7: Русскоязычное население очень значительно.
9: Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
8: Ну,
9: это
8: вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
9: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
3: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
5: Хорошо бы, если бы она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном этой мафиозной системе

0: не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя, вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим, то есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология, но это все... Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошей идеей, она была безумной идеей, но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня, поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это не до империи, вот что это такое. Потому что, ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. И, конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь больше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
1: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция... Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
0: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
1: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
0: Экологическая катастрофа к этому привела, история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемый, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. Он говорит, просто колониальная, но лучше никто не написал.
1: Скажите, а вот латвийские коммунисты... Да, вы хотите что-то показать.
2: Вот здесь я работал, в этом доме.
1: Вот в этом доме вы работали? Что
2: да.
1: Вы делали?
2: Вы не представляете, что я делал. Я работал в мастер... Была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почвы, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизму ртуть. Трудно поверить.
1: Это были во времена студенчества или после окончания?
2: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно в историю. С тех пор я так люблю историю.
1: Да вот, надо же посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну,
2: конечно,
1: оттуда.
2: Не было, да. Но тем не менее, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
1: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
2: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не было. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была моя начальница, латышка. И она узнала, что я уезжаю.

0: в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фурсетки всюду ходили. Говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Скажите, а почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
2: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, вообще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно. Вас никто не любит. Вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех. Но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае. Я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
2: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий – на нас первыми напали.
2: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапека сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
2: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
2: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он озабочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
2: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию, это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
2: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя гораздо... У тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный и не материализовался в каком-то протесте. Но тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
2: Это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но тем не менее... Ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
2: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
3: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
2: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Как я говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – это непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
3: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
2: В Америке никто не растворился.
1: Русские плохо растворяются.
2: Русские не растворяются вообще и плохо брачуются с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе проработал.
1: Да, конечно.
2: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тоже перешел на свободный латышский язык. Он прекрасно говорит по-латышски.
3: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
2: Вообще, вы знаете, это же целая история.
3: Ну, расскажите.
2: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой. Говорит: от кого бы ты города? Я из города на А. Какой ты город? Он говорит: Ленинград. И почему? Он говорит: а ты из какого города? Я город на О. Какой это город? Черновцы. Почему все говорят О?
3: Насколько Сергей Довлатов точно описал вот эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
2: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей эмигрантской жизни. И в этом отношении... Он застал миграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой мигрантский анекдот говорит: так, ты уже устроился, нет еще работы. Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому в его эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал
0: уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта. Вообще не знаю. Я не знаю ни одного эмигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все... Какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как... Они по-разному все живут. Но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
2: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим, давайте мы вас научим русским правилам. Говорит, по русским правилам вы будете играть в Афганистане, сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена, оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми. И никто на них не лежал, пита ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. И я говорю, ну, понимаете... Ну,
1: соседи американцы?
2: Конечно. Но они говорят, ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю, нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю, ну, это их Путин захватил. Говорит, ну, вы же выбрали Путина. Я говорю, я не выбирал. Говорит, ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали. Многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю, ну их обманывали. Да, ну их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы. Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
2: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
2: Все это говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
2: Наверное, конечно, но я не понимаю, каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям, они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
2: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
2: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его его романом, его творческим. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьев или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. И, конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
2: Конечно, они не верят ни во что.
1: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
2: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот в
1: Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
2: Я не видел никогда ни Соловьева, ни Скобеева, но я знаю, что от души, говорил наш начальник радио Ернс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста – это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
3: Но все-таки, возвращаясь к ментальности питерских и москвичей, вы чувствовали разницу? В чем она выражалась, вот эта культура, идентичность культуры?
0: Ленинградцы считаются, справедливо или нет, у них есть очень характерные черты. Ленинградцы считаются образованными, вероломными, византийцами, приятными людьми и хорошей компанией. Все это вместе в одном флаконе. Как и должно быть. Москвичи, как я уже сказал, их можно узнать даже в бассейне. Однажды я как москвич плавал в бассейне и курил. Вот это была замечательная черта. Но москвичи, конечно, абсолютно уверены, что они соль земли и что они живут... Ну, так получилось, что советская власть захватила их страну. Страна называется Москва.
3: То есть это был некий снобизм, да, со стороны москвичей?
0: Абсолютно. Особенно по отношению к одесситам, которые считаются, ну, как бы вам сказать, низшим классом эмиграции.
3: Почему?
0: Потому что для нас одесситы – это Бабель, для эмиграции – это герои Бабеля.
3: Вот Ратушная мэрия, Ратушная площадь. Что вас связывает? Где тут пили?
0: Здесь ничего не было.
3: Как?
0: Не было дома Черноголовых.
3: Так.
0: Его просто не
3: Его
0: было.
3: Его отстроили позже, да.
0: Он погиб во время войны.
3: Да.
0: Собор Петра. Не было шпиля. Его постановили в 70-е годы. Ратуши тоже не было.
3: Музей оккупации.
0: Это отдельная история, конечно, интересная. В мэрии я был, кстати. И меня приглашали в мэрию. Я даже померил цепь мэра. Мне сказали, тот, кто ее надел, становится мэром. Так что у вас еще впереди. Что касается музея оккупации, то я здесь был в Риге. В начале 2000-х годов был фестиваль русской культуры. Я был гостем. Я пошел в музей оккупации. И там были все русские писатели, все мои знакомые. И после на какой-то вечере вступления я сказал, что мы все жертвы сталинизма. Русские самые больше всего жертв сталинизма. И латыши жертвы сталинизма. Давайте проявим солидарность жертвам сталинизма, латышей и русских. Говорит, а как мы проявим солидарность? Я говорю, пойдем в музей оккупации. Он говорит, вот ты иди. Я достал билет. Я говорю, я уже был. Но никто не пошел.
1: Что бы молодой Генис не понял в сегодняшнем Генисе? Мой последний вопрос.
2: Я бы не понял, наверное, того, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Дело в том, что я всегда знал, чего я хочу. С 5 лет. Я первую книгу начал писать еще до того, как пошел в школу. Мне все буквы знал, поэтому моя книжка получилась так себе. И я бы не понял, как можно жить литературой. Потому что мне казалось, что ничего лучше быть не может. Но Довлатов однажды хорошо сказал по этому поводу. Я хотел делать то, что мне нравится. А теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю.
1: Спасибо вам, Александр, за интересную беседу. Моим гостем был писатель, настоящий рижанин Александр Генис.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. Студия подкастов «Радио Свобода».
7: дорогие друзья, это Артемий Троицкий, «Музыка на свободе», номер 266. У нас будет сегодня довольно академичный центральный сегмент программы. Мы поговорим о ранней электронной музыке, послушаем записи 50-х, начала 60-х годов, ну и сочинения всяких знаменитейших мировых композиторов. А начнем мы со знаменитейшего Дэйва Гана, солиста группы Depeche Mode и его нового альбома с группой Soul Savers. Альбом называется «Impostor», «Самозванец». Это третий уже его альбом Soul Savers, а до этого у него еще было два сольных альбома. В общем, помимо Depeche Mode, Ган времени не теряет. Я выбрал трек, который, собственно, открывает этот альбом. Называется «The Dark End of the Street». «Темный конец улицы».

Dave Gann и Soul Savers, «Темный конец улицы» с альбома «Самозванец». Теперь Клаудия Колон из Испании, точнее из Каталонии. Она актриса, филолог, и, как написано в ее каталонской Википедии, она даже балерина. И вот записала и дебютный музыкальный альбом, очень даже любопытный. Он весь посвящен всякой чертовщине. Собственно говоря, и называется «La Flor del Demoni», то есть «Цветок демонов». Ну и послушаем заглавную песню.

Claudio Colon, «Цветок демонов», дебютный альбом каталонской актрисы. The Dream Syndicate, очень известная американская группа, одни из основателей, можно сказать, американского альтернативного рока, существовала с 81 года, но ее самый славный период пришелся как раз на 80-е. Потом Стив Уин, лидер группы, коллектив распустил, но в 2012 году собрал снова. Живут они по-прежнему в городе Лос-Анджелесе, и вот вышел у The Dream Syndicate уже 8-й альбом, называется Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions, то есть ультрафиолетовые боевые гимны и правдивые признания. Слушаем песню «Damien».

Win и The Dream Syndicate и их восьмой альбом. Теперь маленький сюжет про певицу-исполнительницу на инструменте под названием альт, то есть виола по-английски. Зовут ее Елена Попржан, то есть она бывшего югославского происхождения из Сербии, но уже давным-давно живет в Австрии. Там участвовала в разных группах, как минимум одну из них мы с вами слушали когда-то в нашей программе. Это группа под названием «Мадам Баэ». И вот теперь Елена Попржан вышла на сольную дорожку. Ее дебютным альбомом стал альбом «La Folia» 2020 года. И слушаем с него песню «Devi».

Елена Попержан, Дэви с альбома «La Folia». После этого Елена Попержан, в общем-то, не пошла в попсу, как можно было бы ожидать. Ну, почему ожидать? Потому что, ну, обычно, если какой-то успех артистке сопутствует после ее выхода из такого авангардного гетто или там классического гетто, вот, то они начинают попсоветь. В данном случае этого не произошло, а напротив, она собрала акустический квартет и записала с ним первый альбом. Альбом так и называется «Елена Попержан Квартет». И с него песня «Ich habe meine Kinder wohl erzogen». «Я хорошо вырастила своих детей».

0: Einwandfrei?
1: Елена Попрожан из Сербии, ныне живущая в Австрии в городе Вена, и ее первый альбом с квартетом собственного имени. Ну, а теперь вот эти самые электронщики. Как это часто бывает в моей практике, вдохновил меня на создание сегодняшнего сюжетного сегмента один конкретный альбом. А именно альбом под названием «Electronic Music, It Started Here». То есть электронная музыка, она здесь началась. Это такой двойной альбом с огромным количеством треков и огромным количеством участников. Я выбрал, может быть, даже не самые эффектные треки, но самых известных участников, поскольку речь идет, вообще говоря, об основателях электронной музыки на планете Земля. Начнем с международного дуэта Отто Лунинг и Владимир Усачевский. В общем-то, уже по именам нетрудно определить, что Отто Лунинг, естественно, немецкого происхождения, Владимир Усачевский – русского. Кстати говоря, это ребенок белоэмигрантов, которые сбежали в Маньчжурию, долгое время жили там вот в Китае. Ну и с 30-го года юный Усачевский проживает в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах в 50-е годы как раз и Лунинг, и Усачевский начали заниматься электронной музыкой, всякими генераторами, всякими манипуляциями со звукозаписью и так далее. Занимались они этим в Центре электронной музыки, который был создан при Колумбийском и Принстонском университете в США. Там, кстати говоря, училось большое количество всяких впоследствии прославившихся электронных композиторов, в частности, Уэнди Карлос, она же Уолтер Карлос, Чарльз Уорринан и так далее. Итак, слушаем первую запись. Запись 1955 года, это, кстати говоря, год моего рождения, называется «Incantation», то есть «Заклинание», и была записана совместно Лунингом и Усачевским.

Отто Лунинг родился в 1900-м, умер в 96-м году. Владимир Усачевский родился в 1911-м и умер в 1990-м году. Пионеры американской электронной музыки. Во Франции тоже были два пионера электронной музыки, и звали их Пьер Анри и Пьер Шефер. Пьер Анри хорошо известен в кругах любителей прогрессивного рока, поскольку он записал один альбом с рок-группой Spooky Tooth, знаменитый альбом под названием Ceremony. Это было записано в начале 70-х годов, ну а вообще электроникой Пьер Анри занимался намного раньше. Он 27-го года рождения, умер, к сожалению, в 2017 году. Ну, а Пьер Шефер, 1910 года рождения, и умер в 1995 году. Анри скорее композитор, Шефер, он тоже композитор, но также он специалист по акустике и, более того, даже звукоинженер. И вот эти два парня, они фактически основали целый раздел современной авангардной академической музыки, а именно конкретную музыку, то есть музыка, которая основана на записях каких-то немузыкальных инструментов, скажем так. Слушаем «Symphonie pour un homme seul», то есть «Симфония для одинокого человека», часть четвертая. Запись 1957 года, Пьер Анри и Пьер Шефер.

Симфония для одинокого человека, часть четвертая. Ну, такая электронно-конкретная музыка, творение Пьера Анри и Пьера Шефера. Ну, наверное, одним из самых известных композиторов второй половины 20 века вообще и электронной музыки в частности, можно считать немца, жителя Кёльна, в основном Карл-Хайнца Штокхаузена. В 1955-56 году он написал знаменитый опус под названием «Gesang der Jünglinge», то есть «Песни юности». И в 1957 году это произведение было записано. Сейчас мы послушаем отрывок из первой части «Песен юности» Карл-Хайнца Штокхаузена.

Gesang der Junglinge, Карл-Хайнц Штокгаузен, сочинение 55-56, запись 57 года. Ну, Карл-Хайнц Штокгаузен, к сожалению, тоже умер, и уже довольно давно. Он родился в 28 году, умер в 2007. Еще один знаменитейший композитор-электронщик, кстати говоря, оказавший, по собственному признанию, огромное влияние на Фрэнка Заппу, это Эдгар Варрез. Он французского происхождения, но большую часть времени провел в Соединенных Штатах. И в 1960 году с электроникой, ну, тогдашней, а также симфоническим оркестром под управлением дирижера Роберта Крафта, он записал одно из самых известных своих произведений, а именно поэм «Электроник», «Электронная поэма», отрывок из которой мы тоже сейчас послушаем.

Эдгар Варез. Он родился в 1923 году и умер в 2015. Это была его знаменитая поэма «Электроник». Ну и закончим мы эту экскурсию в раннюю, самую раннюю электронную музыку таким достаточно символическим образом. Рэй Катод — это два человека из радиофонической мастерской BBC. Это был главный центр электронной музыки в Великобритании. И работали там самые-самые разные люди. Наверное, самый известный — это Дели Дербишир. Но были там в том числе и Маддалена Фагандини и Джордж Мартин, которые в 1962 году выпустили сингл. Это было первое коммерческое издание радиофонической лаборатории BBC. Сторона А — это была пьеса под названием «Time Beat», сторона Б — пьеса под названием «Waltz in Orbit», то есть «Вальс на орбите». Космическая тема тогда была, естественно, крайне популярна. И что тут интересно? Тут интересно то, что Джордж Мартин, один из двух участников вот этого дуэта «Рэй Катод», это тот самый Джордж Мартин, то есть это будущий продюсер «Битлз». Тоже занимался электронной музыкой, ну и можно сказать, что во многом именно с подачи Джорджа Мартина электронная музыка стала тем, чем она стала теперь. Ну, а мы сейчас послушаем «Вальс на орбите».

Рэй Катод, Джордж Мартин и Маддалена Фагандини. Запись 1962 года. Напомню, что все представленные треки с этой самой младенческой ранней электронной музыкой я нашел на сборнике Electronic Music It Started Here. Поехали дальше. Альбом года в области World Music у нас теперь. И это группа Black Mango. Группа из Мали, но замечательным австралийским продюсером, вам, я думаю, известным гитаристом и певцом Хьюго Рейсом. Вышел у них дебютный альбом и совершенно потрясающий, называется «Quicksand». И это, с одной стороны, вроде бы такая вот малийская, пустынная, западноафриканская музыка, а с другой стороны,

как бы она и совсем другая. При том, что участвуют исключительно или почти исключительно африканские музыканты. Соло на гитаре исполняет знаменитый Самба Туре. Соло на нгоне исполняет Джимми Сисоко. А поет тут тоже жительница Бамако Мириам Канне. Мы слушаем песню «Mad Girl Lament». «Плач сумасшедший».

Лучший альбом в области World Music по моей версии. Кстати говоря, изданный на польском лейбле «Густав». Это альбом «Quicksand. Зыбучий песок» малийской группы «Black Mango». Забыл очень важное сказать. Значит, руководитель этой группы Филипп Сан-Мигель играет на коре, перкуссионных инструментах и пишет музыку. Поехали дальше. Porches. Porches — это псевдоним американца из Нью-Йорка Аарона Мэйна. Исполняет он такой стильный синти-поп. Пятый альбом у него уже вышел. Называется «All Day Gentle Hold». И с него «Come Down Song».

Iron Maiden on the Porches и Calm Down Songs, его пятого альбома. Следующая группа из Венгрии называется Чальга. Их четвертый альбом Эзерт Ван Аз. Не знаю, что это такое означает. Яркие представители стиля турбофолк. Слушаем песню «Тудот Э».

Бори Фекета, вокалистка группы «Чалга» из Будапешта и их четвертый альбом. Ну и завершим мы сегодняшнюю программу возвращением к электронной, к чистой электронной музыке, причем такой, какой она была вот в 50-е, начале 60-х годов, но при этом современная. У Дэниела Миллера, шефа лейбла Mute Records, и Гаррета Джонса, знаменитого продюсера, ну, кого он только не продюсировал, и Wire, и Кейван, Штюрцен, Дуной, Баутен, так Сидом, он даже клиники, Рейзер и так далее. Вот они записали альбом электронных импровизаций. Так и называется он Electronic Music Improvisation, том 1. Ну, то есть, я думаю, что выйдут еще. И с него я выбрал пьеску 1-4-18-6-19. Но имеется в виду 18 июня 2019 года. 18 июня, почти мой день рождения, кстати говоря. А зовут меня Артемий Троицкий, и веду я программу «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. Счастливо!

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Хульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
3: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
4: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
5: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
6: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
7: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
5: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
8: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
8: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
9: А что попью ее, дач павшини? А что под Хлои секретаршими? А что попью ее пойти Циковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
10: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайке Циковской и по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
9: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
11: Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
11: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
14: Шведский завтрак, вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин. По дороге ты латыш, немножко русский.
15: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
14: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. В Америке никто не растворился.
15: Русские плохо растворяются.
14: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами.
15: А когда наступает коллективная ответственность?
14: Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили.
13: Программа «Грани времени. Интервью». Наш гость – писатель Александр Генис. Александр, здравствуйте.
16: Лабрит.
13: Кто такой настоящий рижанин?
16: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак. Вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, а немножко русский.
13: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
16: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк, по-моему, похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет тебе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, но все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Вот Рига примерно такой же.
13: Но цвет воды меняется.
16: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
13: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
16: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России,
14: можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
15: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
14: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина, никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое есть.
15: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
14: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии Венгрии 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколению населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была Горбачевская перестройка в Дубчика.
15: И Чехословакии.
14: Чехословакии, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
15: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
14: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория, необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
15: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
14: Ну и Украину, и Белоруссию тоже.
15: Тоже, да.
14: Но ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Россия, Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
15: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
14: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно. Особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
15: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
14: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Я часто им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Чтобы тут набрать. Короче говоря, запахи были... Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот уходишь, наш базар, который лучший в Европе.
15: Вы имеете в виду центральный рынок?
14: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
15: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
14: Рига – это моя школа, мой университет. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Представляете себе, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы. Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейская, с которой я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
15: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
14: А ну, что? Это сильно сказано, потому что не его, а нашим.
15: Да? То есть портвейн пили вместе?
14: Конечно.
15: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы бы все равно вместе были бы авторами?
14: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее и украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла соревнования. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
15: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
14: Не здесь, конечно, а вон там.
15: Где? Вот прям под стенами собора.
14: Можно, оттуда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
15: Понятно. А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
14: Напитки были такой гадости, которую представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть волжское вино в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
17: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
16: Правильно, чернилами тоже называли. Вообще портвейши. А вот здесь я работал.
17: Это Дом радио?
16: Это Дом радио, и как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку и 41 год проработал на радио. Многие думают, что это радио продлится на всю жизнь.
15: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
14: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что на нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненной. Это была постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, из-за которой возникло гражданское общество. И национальная политическая нация украинцев возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть их занимаются грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
15: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
14: Посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. И два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь, крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи уже нет, но такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину, что все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
15: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
14: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал,
15: но то почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни, как вы говорили. Нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
14: его цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
15: Он держит зал, и давайте уж согласимся, что ловко. Ловкий полемист.
14: Я к этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен, хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи, это нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была, в Японии была идеология, а у Путина реакции,
15: вот,
14: а не идеология.
15: В том-то и дело, что, ну, успех. 27 лет у власти без идеологии.
14: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот отсюда и 27 лет.
15: Ну, а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
14: от него? Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово. Он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая, ну, на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он увлекал массы.
15: Мой следующий вопрос как писателя. Вот все-таки продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал, русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, и хрен с ним. Вот были попытки Шукшина, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Чем? И вот, на мой взгляд, он тоже открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
14: Нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это... На самом деле и непростительное упрощение. Знаете...
15: Но все-таки некоторые пытаются.
14: Еще как.
15: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять ему приписывают.
14: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
15: И хама срезал.
14: Дело в том, что выбирается... колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи, это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак, это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. Аверинцев тоже такой чудик, правда? Не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретное. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретное – это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
15: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получите. Вот это игра слов или я не знаю.
14: Анекдоты. И... У Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все, вот эта система, которая работает на Западе. А у нас... Все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол. Или зол и пьян. Вот такие вот персонажи удаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
15: Мертвые души.
14: Конечно.
15: Есть и Америке... главный герой там Чичиков.
14: Чичиков главный герой, но он плохой герой. Он мелкий герой.
15: Но...
14: Остальные, Ноздрев, например, это герой. Потому что он говорит, да забору мое, и за забором мое. Ну какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский... Ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию. Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души».
17: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топономику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернаву. И это было такое тихое диссидентство. Вы...
18: Я бы не сказал, что это... По-моему, Петя, ты все это придумал позже, потому что в наше время мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
17: А как вы познакомились с Петром Вайлем?
18: Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
17: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды.
18: 3,5 года. А. Молодости это много, но быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
17: А давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
18: Понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминания. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке. А если нет, улица не годится.
17: Она называется «Роза наела». А первую любовь вы помните?
18: Еще бы.
17: Расскажите о ней.
18: Моя первая любовь в Израиле же давно-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была латышкой по культуре. Она любила латышскую поэзию, ее любимый поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как ни странно. Но через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге. Каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
15: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
14: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил это идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим. А если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы... Не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин – это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот, когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
15: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова, я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать. Может быть, его тоже любят женщины, мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот... Поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало, то, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати, красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот эта и зависть, это и есть и вот этот страшный порог.
14: Вот это есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории, я представляю себе его в юности. Я вот таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
15: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
14: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.
15: Скажите, вот вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
14: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодны для всех.
15: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
14: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки. А еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, на всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
15: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
14: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
15: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд?
14: Ну, Вера, поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убить кого-то. Просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
15: он
14: я же
15: получает
14: прав.
15: От этого удовольствие?
14: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти. Но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
15: А это типа, побочный
14: равно.
15: Материал такой?
14: Ну, конечно, он же спасает Россию. Он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей европеизации России, как Ленинград построен на костях. Это все же такие страшные истории. Но вот Петра Первого, мы, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что ну, он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
15: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
14: Зарешетил.
15: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варварами из Средневековья? Или он просто новый герой зла, или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
14: Я не нахожу в нем ничего особенного. И если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующим клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
15: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
14: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как где ему?
15: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
19: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, вообще латышская, латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос, правильно, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще в Латвии. И это отразилось. Смотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, каким, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, вот этот реестр, и скажу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
15: Ну, это вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
19: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
15: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
14: Хорошо бы, если она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном это мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня необычайно близки.
15: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
14: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской. Она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи. Потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим. То есть это была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология. Но это все... Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошая идея, она была безумная идея. Но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название они

0: цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. Конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь выше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
1: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция. Те, которые учились в Москве или Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
0: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все. Цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
1: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
0: Экологическая катастрофа к этому привела, история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. Он говорит, просто колониальная, но лучше никто не написал.
1: Скажите, а вот латвийские коммунисты... Да, вы хотите что-то показать.
2: Вот здесь я работал, в этом доме.
1: Вот в этом доме вы работали? Что вы делали?
2: Вы не представляете, что я делал. Я работал... Была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизму ртуть. Трудно поверить.
1: Это были во времена студенчества или после окончания?
2: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
1: Ну вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну,
2: конечно,
1: оттуда.
2: Не было, да. Но тем не менее, посмотрите, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
1: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
2: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не было. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была. Моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фурсетки все доходили. Говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. То она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Скажите, а почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
0: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот это вот смерть.

0: смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот, понимаете, в советское время говорили: пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, вообще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно: вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае. Я не очень-то представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но когда был Крым наш, многие мои друзья говорили: ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал: не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
0: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну, и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий: на нас первыми напали.
0: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза: мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
0: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран, соединяйтесь. Потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
0: Я не знаю. Вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей? И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
0: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят: а вот ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
0: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. И благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный, не материализовался в каком-то протесте. Но тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
0: Это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но тем не менее ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
0: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представьте себе, сколько лет прошло. Все это ждет русский народ.
2: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
3: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – это непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
2: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
3: В Америке никто не растворился.
2: Русские плохо растворяются.
3: Русские не растворяются вообще и плохо брачуются с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе поработал.
2: Да, конечно.
3: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суйки». Он тут же перешел на свободный латышский язык. Он прекрасно говорит по-латышски.
2: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
3: Вообще, вы знаете, это же целая история.
2: Ну, расскажите.
3: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой. Говорит: «От кого ты города?» «Я из города на А». «Какой ты город?» Он говорит: «Ленинград». И почему? Он говорит: «А ты из какого города?» «Я город на О». «Какой это город?» «Черновцы». Почему все говорят «О»?
2: Насколько Сергей Довлатов точно описал эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
3: Довлатов не все это понимают. Довлатов писал в начале своей эмигрантской жизни. И в этом отношении он застал миграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой мигрантский анекдот говорит: «Так, ты уже устроился, нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому в его эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к эмигрантам. Снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта. Вообще не знаю. Я не знаю ни одного эмигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все... Какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как... Они по-разному все живут. Но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
0: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим: «Давайте мы вас научим русским правилам». Говорит: «По русским правилам вы будете играть в Афганистане», сказали нам, в бильярд. Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена, оказались в эмиграции. Они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал, а пита ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. И я говорю, ну, понимаете... Ну,
1: соседи американцы?
0: Конечно. Ну, они говорят, ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю, нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю, ну, это их Путин захватил. Говорит, ну, вы же выбрали Путина. Я говорю, я не выбирал. Говорит, ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали, многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю, ну их обманывали. Да, ну их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы? Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
0: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
0: Все это говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
0: Наверное, конечно, но я не понимаю, каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям, они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
0: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
0: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьёвы или Скобеевы, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. И, конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
0: Конечно, они не верят ни во что.
1: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
0: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот в
1: Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
0: Я не видел никогда ни Соловьёва, ни Скобеева, но я знаю, что от души говорил наш начальник радио Еранс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
2: Но все-таки, возвращаясь к ментальности питерских и москвичей, вы чувствовали разницу? В чем она выражалась, вот эта культура, идентичность культуры?
3: Ленинградцы считаются, справедливо или нет, у них есть очень характерные черты. Ленинградцы считаются образованными, вероломными, византийцами, приятными людьми и хорошей компанией. Все это вместе в одном флаконе. Как вы должно быть? Москвичи, как я уже сказал, их можно узнать даже в бассейне. Однажды я как москвич плавал в бассейне и курил. Это была замечательная черта. Но москвичи, конечно, абсолютно уверены, что они соль земли и что они живут... Ну, так получилось, что советская власть захватила их страну. Страна называется Москва.
2: То есть это был некий снобизм, да, со стороны москвичей?
3: Абсолютно. Особенно по отношению к одесситам, которые считаются, ну, как вам сказать, низшим классом эмиграции.
2: Почему?
3: Потому что для нас одесситы – это Бабель, для эмиграции – это герои Бабеля.
2: Вот Ратушная мэрия, Ратушная площадь. Что вас связывает? Где тут пили?
3: Здесь ничего не было.
2: Как?
3: Не было дома Черноголовых.
2: Так.
3: Его просто не
2: было. Его отстроили позже, да.
3: Он погиб во время войны.
2: Да.
3: Собор Петра. Не было шпиля. Его постановили в 70-е годы. Ратуши тоже не было.
2: Музей оккупации.
3: Это отдельная история, конечно, интересная. В мэрии я был, кстати. И меня приглашали в мэрию. Я даже померил цепь мэра. Мне сказали, тот, кто ее надел, становится мэром. Так что у вас еще все впереди. Что касается музея оккупации, то я здесь был в Риге в начале 2000-х годов. Был фестиваль русской культуры. Я был гостем. Я пошел в музей оккупации. И там были все русские писатели, все мои знакомые. И после какого-то вечера, вступления, я сказал, что мы все жертвы сталинизма. Русские самые больше всего жертв сталинизма. И латыши жертвы сталинизма. Давайте проявим солидарность жертвам сталинизма, латышей и русских. Говорит, а как мы проявим солидарность? Говорю, пойдем в музей оккупации. Говорит, вот ты иди. Это стал билет. Говорю, я уже был. Но никто не пошел.
1: Чтобы молодой Генис не понял в сегодняшнем Генисе? Мой последний вопрос.
0: Я бы не понял, наверное, того, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Дело в том, что я всегда знал, чего я хочу. С 5 лет. Я первую книгу начал писать еще до того, как пошел в школу. Мне все буквы знал, поэтому моя книжка получилась так себе. И я бы не понял, как можно жить литературой. Потому что мне казалось, что ничего лучше быть не может. Но Довлатов однажды хорошо сказал по этому поводу. Я хотел делать то, что мне нравится. А теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю.
1: Спасибо вам, Александр, за интересную беседу. Моим гостем был писатель, настоящий рижанин Александр Генис.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
7: Облавы в Пензе и окрестностях. В российских регионах тестируют новые практики вербовки на войну. Армия России в черном списке. ООН обвинила ее в систематическом сексуализированном насилии на войне. Пытают, потому что могут. 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток.
6: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
8: К 7 годам колонии суд в Москве приговорил зампредседателя партии «Яблоко» Максима Круглова за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для уголовного дела стали 2 поста в его телеграм-канале, опубликованные в апреле 2022 года, об убийствах в украинской Буче и о мирных украинцах, погибших в результате российского вторжения в Украину. Круглов не признал вину. В последнем слове он подчеркнул, что в одном из постов ссылался на данные ООН, как на надежный источник информации, а во втором посте использовал уточнение «судя по всему», говоря о разрушениях, что свидетельствует о предположении. Дело против него возбудили в октябре 2025 года. К 1 году принудительных работ суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего пенсионера, в прошлом физика-атомщика, Виктора Казакова за осквернение символов воинской славы. Дело против него возбудили из-за публикации в 2022 году поста с 2 фотографиями. На одной была изображена стена дома с надписью «Нет войне». На другой – мемориал городов-героев с табличкой «Киев», под которой мелом было написано «Переможе», то есть «Победит». Как отмечает «Медиазона», в 2022 году пенсионеров 8 раз штрафовали за так называемую дискредитацию армии. Летом 2025 года против него возбудили уголовное дело. Вину он не признал. Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отказал в жалобе на приговор адвокатам Алексея Навального, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру, осужденным за участие в экстремистском сообществе. Их приговоры в 5,5 и 5 лет колонии, соответственно, остались без изменений. Обвинение утверждало, что защитники передавали письма Навального из колонии его соратникам и таким образом помогали ему осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества. Во время рассмотрения кассационной жалобы защита Кобзева и Липцера, среди прочего, обращала внимание суда на то, что в основу обвинений положены недопустимые доказательства – аудио-видеозаписи свиданий адвокатов с Навальным, что нарушает адвокатскую тайну. Адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина арестовали в октябре 2023 года. Сергунина, признавшего вину, приговорили к 3,5 годам колонии. Он уже вышел на свободу. Суд в Москве арестовал мусульманского религиозного деятеля Висама Али Бардвела. По данным РБК, против него возбуждено дело об участии в террористической организации. До этого Бардвел попал под так называемые «карусельные аресты». С середины мая его трижды отправляли в спецприемник. Поводом для первого задержания стало то, что имам отказался предъявить полиции документы в аэропорту. Затем его обвинили в мелком хулиганстве. До 2014 года Бардвел возглавлял духовное управление мусульман Карелии. После этого был имамом мечети в Южном Бутове в Москве. В мае в России прошла серия задержаний и арестов мусульманских религиозных деятелей. Все задержанные муфтии связаны с духовным управлением мусульман России. В последние годы у организации возникали конфликты с российскими властями. На 20 тысяч рублей суд в Хабаровске оштрафовал основательницу школы английского языка СЕЕС Анну Рымареву за участие в деятельности нежелательной организации. Протокол на нее составили из-за выложенных на сайте школы сертификатов с логотипами British Council и International House World Organization – Международный дом. Обе организации, среди прочего, проводящие признанные во всем мире экзамены по английскому языку IELTS и TOEFL, летом прошлого года были объявлены в России нежелательными. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистским объединением организацию «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие». Экстремистской деятельностью государство посчитало организацию онлайн-встреч, распространение информационных материалов в паблике «Альянса» и проведение публичных мероприятий. Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие был создан в Санкт-Петербурге в 2012 году. Организация выступает против дискриминации и за соблюдение равных прав в отношении ЛГБТ. По данным правозащитников из первого отдела, за последние полгода это 10-я ЛГБТ-организация, признанная российскими властями экстремистской.
6: Вторая волна мобилизации в России начнется в октябре, сразу после выборов. Ее инициаторами могут стать депутаты Госдумы, которые с трибуны парламента обратятся к президенту Владимиру Путину. Об этом заявили сразу 8 источников издания «Верстка» и «Важные истории», которые связаны с администрацией президента, военкоматами и Федеральной службой безопасности. Предпосылки к объявлению мобилизации вроде есть. Как отмечает «Верстка», за последние несколько месяцев поток желающих заключить контракт с Минобороны упал по всей стране. На этом фоне военкоматы проводят облавы на мужчин, как это было, например, в Пензенской области, и по всей стране активно вербуют студентов, обещая им годовые контракты в беспилотных войсках.
9: Один сидит в машине уже, один его запихал.
8: Забирали всех, кто был на улице, а на следующий день начали поквартирный обход. Издание 7 на 7 узнало новые подробности массовых облав в Пензенской области. По словам жителей Спасска, это город в 170 километрах от Пензы, Росгвардия, представители военкомата, задерживали мужчин и увозили их в военкомат на улице Складской в Пензе. Именно там было снято видео, разлетевшееся ранее по социальным сетям.
9: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
10: Не надо плакать.
11: Вас оставили. Скажите, вас заставили, вас били.
9: Добровольно или нет?
8: В этом военкомате мужчины сбивали и заставляли подписать контракт с Минобороны. Об этом рассказали жители Пензы изданию 7 на 7. У всех отнимали телефоны и документы. И за 2 часа оформляли заключение врачебной комиссии. Отпускали только людей с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Военком Пензы Андрей Сурков назвал это видео постановочным и допустил, что панику в регионе сеют граждане, получающие гонорары от ВСУ. В МВД также подчеркнули, что информация о массовых облавах не соответствует действительности. Это был плановый рейд, и ловили, цитата, получивших российское гражданство мигрантов, которые не встали на воинский учет.
12: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
8: Пензенский блогер Станислав Морозов назвал военкомат, где жены пытались отбить своих мужчин, пыточным лагерем. За это на него составили протокол.
13: А фейк заключается в том, где я в ролике сказал, что Складская 19 – это у нас пыточный лагерь в Пензе. В экспертизе сказано, что я опирался на какие-то неподтвержденные данные, от себя там якобы что-то напридумывал. Поэтому женщины, которые снимаются у меня в фильме, да, у меня все это пока монтируется, там монтажер работает. Мне понадобится ваша помощь, потому что многие отписались. Еще раз большое спасибо, я не думал, что столько поддержки будет. На суде, когда уже назначат суд, да, чтобы вы пришли и подтвердили, что я опирался на ваши слова, и что именно ваших сыновей, мужей, там, братьев избивали, да и под пытками, что это не я где-то выдумал.
8: Подписчики издания «Говорит не Москва» сообщали, что рейды с участием ДПС проходили и в центре Пензы. Стояли гаишники, люди в балаклавах и сотрудники военкомата. Проверяли на воинский учет. Вопросы, по словам местных жителей, были прежде всего к тем, кто когда-то получал повестку, но так и не явился в военкомат. О рейдах также сообщали жители города Каменка в Пензенской области. Кроме того, в конце мая жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали судебные приставы, забрали паспорт и отправили в военкомат. Там избили и заставили подписать контракт. Еще одного жителя Пензы Станислава Вяльцина, которому 61 год, вызвали в военкомат на Складской улице, где, по словам жены, его душили пакетом и также заставили подписать контракт с Минобороны.
14: Вон они, эти пи***цы,
15: уже достали, кого-то повели.
8: Тем временем в российских вузах студентов агитируют вступать в войска беспилотных систем. Массовая вербовка, как пишет русская служба BBC, началась в конце прошлого года. Учащимся обещают, что они хорошо заработают, будут служить лишь год и вдали от фронта. Студентам настойчиво предлагают для этого взять академический отпуск. Некоторым угрожают отчислением.
16: Я вас должна ознакомить с условиями службы в ЛПА.
8: На службу якобы в беспилотных войсках согласился, например, студент из Томска Артем Матвеев. Однако после подготовки на полигоне его отправили в штурмовой полк. Он погиб на передовой. Такая же судьба постигла Рахима Абдулина из Башкортостана. С учебой в колледже у него не складывалось, и по достижении 18 лет Абдулин заключил контракт с Минобороны, планируя управлять дронами. Через 2 месяца после отъезда из дома погиб в штурме. Таких историй с каждым днем все больше. К словам вербовщиков, студенты уже относятся более скептически.
17: Уже многие студенты ушли с Удмуртии, от соседей на связи. Еще ни один мне не позвонил, не сказал, что его перевели
18: куда-то. Я вздохнул.
17: Ну а шансы есть, что отправят?
18: Конечно, 100%. Я гарантирую. Ни в коем случае туда не идите.
8: Тем не менее, контракт с Минобороны уже заключили более 1000 студентов российских вузов и колледжей. Такие данные приводит украинский проект «Хочу жить», который помогает российским военнослужащим сдаваться в плен. В Якутске антивоенные активисты нарисовали граффити на стенах 3 вузов. Студенты – не пушечное мясо.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
19: Добрый день, здрасте.
6: Опять журналисты всех пугают какой-то второй, третий, десятой, очередной крупной волной мобилизации в России. Говорят вот сейчас про октябрь, сразу после выборов, якобы источники подтверждают. Похоже ли на то, что действительно готовится к волне мобилизации, или вполне справляются вот этими облавами, которые то там устраивают также по всей стране? Вот последний из ярких примеров – это Пенза, пожалуй.
19: На самом деле, волной новой мобилизации можно назвать вообще любую активность со стороны властей. Поэтому вы совершенно правы, когда вы говорите даже не про вторую, не про третью. Господи, это сотая уже тогда волна мобилизации, если мы так об этом рассуждаем. Да, это все в некотором смысле такое обесценивание самого термина мобилизации. Вот была мобилизация. Во многом ее смысл был в том, чтобы сделать контракты бессрочными. С момента, когда они стали бессрочными, можно делать вообще все, что угодно. Руки развязаны. То, что происходит сейчас, это скорее возвращение после полугодового перерыва к тому слою населения, уже разработанному, уже знакомому, с которым до сих пор Министерство обороны работало. Вот они на полгода переключились на молодых людей, на студентов, на солдат-срочников, на то, чтобы их наматывать на контракт. Сейчас они возвращаются официально, что называется, к практике работы уже не со студентами, не с молодежью, а с людьми, которых можно описать как слабо защищенные или незащищенные, или уязвимые слои населения. Должники, люди с условными сроками, люди с судимостями непогашенными, заключенные, значит, дальше у нас логически можно развивать эту мысль на очереди, те, кто сидит в СИЗО. Вот они возвращаются к той среде, которой легко манипулировать, на которую можно оказывать давление, которую можно обманывать, и она будет верить, и с которой работать, короче говоря, куда проще, чем со студентами и солдатами-срочниками.
6: Но вот масштабные облавы, подобные тем, что недавно произошли в Пензе, это что-то вообще исключительное или время от времени происходит по всей стране? Просто не каждая из таких акций попадает в средства массовой информации, к журналистам, правозащитникам?
19: Все-таки облавы, облавы рознь. Да, были облавы на срочников, мы их помним, их было очень много, ими сопровождались, пока они были, все призывные кампании осенние-весенние, в смысле. Были облавы на мигрантов, их было тоже очень много, когда приходили, если помните, там на склады Wildberries.
6: На рынки.
19: Да, выискивали, соответственно, новых граждан, так называемых, то есть тех, кто недавно получил российское гражданство, и... Дальше был вопрос техники. Просто сказать им, ты не встал на учет в военкомат, поэтому подписывай контракт. Такая у них чудесная была логика. Здесь просто у них, у этих облав появилась новая цель. Вот эти самые уязвимые слои населения в случае с Пензой. Там под облавы попадали люди, повторюсь, с долгами, с судимостями, с условными судимостями. Ну и до кучи еще... Конечно же, куда без них, те, кто просто оказался на улице не в то время, не в том месте и не в том состоянии. Те, кто был чуть-чуть подвыпивший, видимо, и на кого и кем можно было из-за этого манипулировать.
6: Ну, я просто хочу понять, это такое ноу-хау пензенских властей, которые таким образом...
19: Безусловно, это ноу-хау пензенских властей, безусловно, это в некотором смысле эксцесс исполнителя, но... Внутренне надо быть готовым к тому, что это первый в череде эксцессов исполнителей. Потому что исполнителей таких очень много. И они все могут в какой-то момент такой эксцесс выдать.
6: Есть ли какой-то план на каждый регион, разнарядка, сколько в этом году они должны или там в этом квартале поставить новых солдат под ружье?
19: Безусловно, конечно же, эти планы есть, и они были всегда. Они были с 22-го года. Вот как кончилась мобилизация, так эти планы и летали. Другое дело, что, во-первых, планы эти были вообще никак не связаны с реальностью. Я помню, что там была одна из утечек. Мы тогда посчитали, что примерно каждый пятый, если я не ошибаюсь, мужчина в небольшом городе, согласно этому плану, должен был подписать контракт. Но очевидно, что этого не вышло. Очевидно, что это невозможно просто. Технически. Этого никто не сделает никогда. И другое дело, что теперь, видимо, что-то изменилось. Во-первых, я сильно сомневаюсь, что Пенза – это такой вот уникальный регион и уникальный город, и уникальная область пензенская, в которой эти планы не выполняются. А во всех остальных откуда-то неизвестно, откуда берут контрактников. Но, очевидно, нет. Очевидно, эта проблема есть у всех. Просто в Пензе решили раньше всех выпрыгнуть из штанов. Раз. И два. В Пензе есть независимые паблики. Там, насколько я понимаю, плохие отношения у местных жителей с властями. Там власть настолько бездарная, что их ненавидят все повально. И очень много пабликов, в которых с этими властями люди сражаются, борются и бодаются. Вот эти два фактора наложились один на другой, мы получили Пензу. А могло бомбануть в любом другом городе. Абсолютно любом.
6: Вы сказали, что по вашим наблюдениям вроде как отстали немножко от студентов, но с другой стороны тут вот на днях в пабликах независимых чеченских мелькали сообщения о том, что там другой ноу-хау, там абитуриентов задерживают и привозят потом в военкоматы прямо в институтах, когда они приходят то ли документы подавать, да экзамены еще не начались вроде как. Это что? Это тоже какая-то единственная история с поправкой на регион, Чечню я имею в виду, или тоже как-то абитуриентов пытаются шерстить сейчас?
19: Смотрите, во-первых, очевидно, что есть своя специфика у Чечни. Это прям, даже, мне кажется, проговаривать вслух не имеет смысла, об этом должны быть знать уже все, что там у силовиков сильно больше власти, чем где бы то ни было еще. Это раз. Два. Студент студенту и абитуриент абитуриенту рознь. Это очень хорошо видно по тем, опять же, сливам, которые не так давно публиковались. Вот эти вот базы подписавших контракт студентов. Отчеты. Которые, видимо, поднимались наверх. И оказались в публичном поле. Их публиковали, они гуляли в Телеграме. Так вот, надо обратить внимание на то, что в этих базах нет вузов. Там есть колледжи. И вот в колледжах это вполне... эта компания сработала, потому что в колледжах, очевидно, все это легло на унавоженную почву. Это молодые люди, которые только что встали на учет в военкомат, колледж они заканчивают свои 18 лет, они только-только на учете, им так и так светит срочная служба после окончания колледжа. И они действительно принимают это решение, а почему бы мне действительно не подписать контракт, почему бы мне не взять денег?
6: Хочу вернуться к облавам. Вообще человеку, который попал под такого рода облаву, насколько сложно или легко отбиться? Потому что, когда мы рассказывали раньше про призывников, когда не было вот этого круглогодичного призыва, а были кампании, то в какой-то момент уже все правозащитники практически говорили, что ну все, если он попал, уже практически невозможно вытащить, практически все равно увезут. А в случаях вот с этими облавами на предполагаемых контрактников также?
19: Да, в этом смысле здесь есть хорошая новость, потому что в большом количестве случаев людей удавалось вытащить. И здесь все зависело от того, насколько быстро близкие задержанного человека приезжали в полицию и забирали его. Если они реагировали быстро, удавалось вытащить. Если они реагировали долго, думали, не решались, искали, тут как бы человека могли увести. То есть выцарапать реальнее, чем в случае с призывниками. Такой парадокс и такая, в некотором смысле, хорошая новость, если вообще как бы тут могут быть какие-то хорошие новости.
6: Будут дальше продолжать это давление, да, и организовывать зачистки? Как долго это может продлиться?
19: Да сколько угодно, до тех пор, пока Госдума не напечатает следующий закон и не даст им следующее оружие в руку, и не даст им разрешение работать с какой-то еще средой. Никого другого у них нет, а это неисчерпаемый источник. Мужики за 40, у которых проблемы с деньгами, у которых долги, кредиты, микрокредиты, судимости, алкоголизм, плохие отношения с бывшими женами, дети, алименты, все что угодно, вот весь этот комплекс проблем, он их и делает, на то они и социально незащищенные, чтобы с ними было легко работать. А потом придет какой-нибудь очередной пропитой Гурулев и скажет: ребят, слушайте, может мы опять снизим, например, призывной возраст? Чего мы берем-то так поздно их? Может, мы уже с 10 лет начнем их брать? Какой хороший у нас может быть замечательный контингент для армии? Давайте мы в школе будем людей вербовать на контракты. Ну или еще какую-нибудь ерунду в этом духе они придумают. В общем, до следующей какой-то светлой идеи очередного алкаша будем жить так.
6: То есть сейчас нет вообще никаких намеков и никаких ожиданий вот у вас в правозащитной, в том числе, среде, на то, что это может прекратиться, что объявят какое-то перемирие, что это временное, что это закончится?
19: Ну, объявят перемирие, ничего. Нет, это та машина, которую нельзя выключить одним нажатием рубильника. Все, демоны выпущены. Ровно так же, как объявят перемирие, ну, а те, кто будет продолжать перестреливаться, на тех будут кивать и говорить: так это не наши, это какие-то другие. Мы не знаем вообще, кто это там стреляет. Так быстро отозвать своих псов и сказать: все, к ноге, идите гуляйте. не выйдет. Государство уже выпустило слишком много демонов наружу, чтобы их можно было одномоментно засунуть всех обратно в бутылку.
6: К сожалению, да. Спасибо большое. Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». В Донецкой области российский солдат Сергей Карпилович зашел в дом местной жительницы, где скрывался почти 4 месяца и насиловал ее. Это прекратилось, когда в село вошли украинские военные. Они-то и освободили женщину. Карпиловича будут судить. Следствие по его делу уже на финальной стадии. Еще 2 российских военных уже приговорили к 12 годам за похожие преступления в Донецкой области. Правда, заочно. Арестовать их украинским властям не удалось. К настоящему времени мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила 310 подобных случаев, совершенных российскими военными и представителями сил безопасности, в основном в отношении украинских военнопленных и гражданских задержанных. На это в недавно опубликованном ежегодном докладе обращает внимание специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам сексуализированного насилия в условиях конфликта. Доклад документирует нарушения в 21 стране мира, затронутой конфликтами. К нему прилагается и список из 77 сторон, ответственных за систематическое сексуализированное насилие в условиях конфликта. Впервые в этот список попали российские вооруженные силы и силы безопасности.
20: Девушку из Харьковской области российский военный держал в сексуальном плену 1.5 года. Освободиться она смогла почти случайно. Ее обидчика признали дезертиром и арестовали свои же. Об этом рассказал начальник следственного управления полиции региона. А в Николаевской области в апреле 25 года полиция нашла бойца чеченского спецподразделения «Ахмат». Во время оккупации он похитил несовершеннолетних девушек и 3 суток подряд их насиловал. Эти случаи фиксировали разные люди – полицейские, активисты, журналисты. А месяц назад они получили подтверждение на самом высоком уровне. ООН опубликовала ежегодный доклад специального представителя по вопросам сексуализированного насилия в условиях конфликта Промилы Патен и впервые внесла армию и силовые структуры России в официальный список тех, кто систематически совершает сексуализированное насилие на войне. Всего ООН верифицировала 310 случаев сексуализированного насилия, включая изнасилование, групповое изнасилование, увечья гениталий, удары током по гениталиям, которые совершили российские военные, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и ФСБ. Пострадавшими признаны 280 мужчин, 26 женщин и 4 девочки. Из 310 задокументированных случаев 232 включали несколько форм сексуализированного насилия, а в 195 случаях такое насилие повторялось и часто использовалось для наказания, унижения и получения признаний от военнопленных и гражданских задержанных. При этом Россия не пускает наблюдателей ООН в места, где держат пленных. С июля 2022 года Россия игнорирует запросы Офиса спецпредставителя ООН, а письмо Генсека с конкретными требованиями, отправленное в августе 2025, так и осталось без ответа.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина. Таня, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
6: Скажите, можно ли в принципе верить вот тем цифрам, которые представлены в докладе спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросам сексуализированного насилия в условиях конфликта? Я имею в виду, можно ли относиться к этому как к объективной, полной и достоверной информации?
21: Я бы сказала, что к этому можно относиться как к объективной информации, как к достоверной информации, но к этому, к сожалению, нельзя относиться как к полной информации, потому что очень многие жертвы сексуального и сексуализированного насилия не готовы рассказывать о своем опыте. Это зависит от их личной ситуации, от того, как относятся к происшедшему их семья, от того, в каких обстоятельствах они живут сейчас, боятся ли они возмездия, и просто от чувства стыда, Надо сказать, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 4,5 года назад международные организации собирали все более обширный массив доказательств того, что сексуализированное насилие со стороны российских военнослужащих и представителей российских властей носит не единичный и случайный характер, а является как раз частью более широкого спектра злоупотреблений и преступлений в отношении гражданских и военнопленных.
6: То есть это фактически система? Это система, это какая-то оттяжка, месть, как угодно можно называть, что это, подавление?
21: Это система, это пыточная система. И к концу 22 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 86 случаев, связанных с конфликтом сексуального насилия, включая, собственно, изнасилования, групповые изнасилования, принудительное обнажение, публичное унижение. И большинство из этих случаев были совершены именно представителями российских вооруженных сил, правоохранительных органов или оккупационных сил. Human Rights Watch весной 22 года документировала один из первых известных случаев многократного изнасилования. Это было совершено российским военнослужащим в отношении женщины в Харьковской области в марте. Насильник угрожал ей смертью, порезал лицо и шею, обрезал волосы. Впоследствии Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла к выводу, что российские силы совершают сексуальное и гендерно обусловленное насилие в отношении женщин, мужчин и даже детей на оккупированных территориях. И делают это на системной основе. И вот по мере расширения мониторинга как структурами ООН, так и независимыми правозащитными организациями становилось все более очевидно, как масштабы сексуализированного насилия, связанными с конфликтом, распространяются и на мужчин, и на мальчиков. По данным мониторинга миссии той же Организации Объединенных Наций, миссии по правам человека в Украине, в период с февраля 22 года по конец августа 24 года задокументировано 376 случаев такого насилия, и жертвами стали 262 мужчины, 102 женщины, 10 девочек и 2 мальчика. Тут я, наверное, должна подчеркнуть, что с точки зрения международного права человек до 18 лет считается ребенком. Да, мы можем говорить, что это подросток, старший подросток, но с точки зрения международного права до 18 лет это, безусловно, ребенок. И вот более 2/3 задокументированных жертв составляли именно мужчины. И в основном это происходило в местах содержания под стражей, и преступниками являлись представители российских вооруженных сил, правоохранительных органов или пенитенциарной системы. Украинские правоохранительные органы на данный момент расследуют сотни эпизодов сексуализированного насилия. А комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла, в частности, к выводу, что такое насилие применяется как к мужчинам, так и к женщинам в качестве формы пыток.
6: Это какая-то новость, что-то из ряда вон, но потому что сейчас как бы одна из ключевых новостей в этом печальном контексте – это то, что Россия, российские военные впервые попали в этот черный так называемый список Организации Объединенных Наций тех формирований, которые применяют сексуализированное насилие во время вооруженных конфликтов. Впервые в истории России это произошло. То есть раньше такого не было никогда. В Чеченскую войну такого не было. В Сирии такого не было. Чем принципиально отличается нынешняя ситуация?
21: Знаете, я, наверное, здесь должна сказать то, что повторяла много раз с февраля 22 года, когда стали известное преступление в Буче, чудовищное преступление в Буче. Для меня, ну как для любого человека, это, конечно, был шок, но это не вызвало никакого удивления. Потому что, честно говоря, то, что совершали российские вооруженные силы в Чечне во время двух чеченских войн, отличалось от того, что происходило на оккупированных территориях Украины и от того, что до этого происходило в Сирии, происходило в других странах, где действовали российские военнослужащие, исключительно масштабом. Чечня, с одной стороны, маленькая, да, поэтому цифры меньше, вот они просто меньше. территория гораздо меньше. С другой стороны, это все уже традиционные республика с преобладающим мусульманским населением, сейчас фактически гомогенным мусульманским населением. И многие жертвы сексуализированного насилия, что мужчины, что и женщины, не были готовы поделиться этой информацией с журналистами и с правозащитниками.
6: Потому что свои же отторгнуты, свои же камнями забьют, условно говоря.
21: Потому что культура стыда очень сильно давлеет над человеком. И если женщина говорит, что ее изнасиловали, несмотря на то, что это произошло в самой отчаянной, да, военной ситуации, было военным преступлением, то семья может от нее отвернуться, отвернуться от ее родственников и так далее. То есть это стыд, это позор для всей семьи. И у меня было несколько случаев, когда я, работая на Второй Чеченской войне, опрашивала женщин, пострадавших от пыток. И они мне рассказывали, в частности, и об изнасилованиях. Но просили, чтобы то, что они сказали именно о сексуальном насилии, не вошло в мой материал. Все остальное, да, избиение, пытки током, совершенно ужасные вещи, но вот информация о сексуализированном насилии и сексуальном насилии, им было важно поделиться, им было важно рассказать, но они просили ни в коем случае этого не писать. Потому что они боялись, что их идентифицируют, что об этом узнают их родственники, узнают их односельчане. Я думаю, то же самое в большой степени происходило в Сирии. В Украине территория огромная, цифры огромные, и люди менее скованы культурой стыда. И в то же время я прекрасно знаю, что многие украинские женщины, пострадавшие от сексуального насилия, сексуализированного насилия, угроз изнасилования, не готовы об этом говорить. Или сказавшие это единожды, сказавшие это журналисту или правозащитнику, или представителю правоохранительных органов, потом не готовы сотрудничать с органами следствия. Не готовы. Хотят об этом забыть.
6: Да, и тем не менее, в истории с чеченскими воинами мы помним, что было дело полковника Буданова, который истязал и насиловал Эльзу Кунгаеву, которого судили публично, долго не могли, правда, там с присяжными разобраться, потому что они были предвзяты, как считалось. А неужели о нынешних историях ничего не знает военная комендатура, ничего не знает военная прокуратура российская, следствие военное? Почему не привлекают тех военнослужащих, тех, как их называют, силовиков, к ответственности за сексуализированное насилие над людьми на оккупированных территориях, над военнопленными, над детьми, в конце концов. Почему нету нового дела, ни одного хотя бы показательную порку устроить? Могли бы кому-то?
21: А почему не привлекают к ответственности за другие военные преступления? Это все упирается в культуру безнаказанности, о которой мы с вами, Марьяна, очень много раз, к сожалению, говорили в ваших эфирах. И если бы в Чечне с абсолютной безнаказанностью, ну, почти абсолютной безнаказанностью. Дело Буданова все-таки большое исключение. И тут надо подчеркнуть, что Эльза Кунгаева погибла. Не она сама рассказывала свою историю. Да, это немножко другая ситуация. Но, в принципе, если бы не та безнаказанность, которая царила в Чечне, если бы не та безнаказанность, с которой российские военные осуществляли преступления на других войнах, то того, что происходило в Украине, происходит в Украине, сейчас просто не было бы. Это было невозможность. Безнаказанность, она плодит и знак безнаказанность. Эти люди понимают, что они делают. Точнее, эти нелюди понимают, что они делают, и понимают, что вероятность их преследования равна фактически нулю. Вот тот случай множественного изнасилования, который мы документировали, Кима Драцевич документировала в Харьковской области, он звучит, знаете, вот страшным образом по-бытовому. Это село, Малая Рога, и туда вошли российские военные. Они вошли туда 25 февраля. И в тот же день примерно 40 жителей села, в основном женщин и девушек, которые прятались в местной школе, туда вот вошли российские военные. И там находилась та пострадавшая, которую мы интервьюировали, с 5-летней дочерью, матерью, 13-летней сестрой и 24-летним братом. И вот примерно в полночь в этот подвал проник один российский военный. Выбил стекла, принялся колотить в дверь, и в результате вот в такой ситуации охранник просто открыл дверь, не понимая, что еще можно делать. А солдат был вооружен автоматом, пистолетом, прошел в подвал, приказал всем построиться. Вот женщина.

0: ссор. Когда ему казалось, что она как-то сопротивляется, он стрелял в потолок. Он говорил, что недостаточно у нее мотивации. Потом он изнасиловал ее еще раз. Порезал ей лицо, порезал шею, отрезал волосы. Ударил несколько раз. А дальше отпустил. Просто отпустил. Давал этому солдату, этому преступнику, кто-то приказ, преступный приказ? Да вообще не давал. Был он пьян? Скорее всего, да. Он пробрался в подвал, где прятались гражданские. Увидел женщину. И дальше вот такое вот с этой женщиной совершил. А почему он это совершил? Потому что он знал, что ничего ему за это не будет. И вот растущая статистика, заявление ООН, заявление ОБСЕ, заявление других международных организаций на фоне растущего числа случаев сексуального сексуализированного насилия не только над женщинами, да еще и над мужчинами, над военнопленными, над гражданскими задержанными, над детьми в конце концов. Это такая реальность. Реальность, порожденная безнаказанностью за предыдущие преступления.
1: Российские власти в таком случае, как правило, и чаще всего говорят две вещи. Там две. Либо вы все врете, почему вы им верите? В этим комиссиям ООН верить нельзя. Я с этого начала ваш вопрос. Потому что откуда у них информация? Информацию им поставляют украинцы. Украинцы что хотят? Они хотят нас очернить. И вообще поэтому все врут, и этому верить нельзя. Это одна позиция. И параллельно с этим существует другая, когда они все врут, и они сами такие. Посмотрите, они сами такие. Они то же самое делают. Вы про них не пишете, вы про них не рассказываете. Везде это делают. Все армии мира это делают. Почему вы взъелись только на нас? Что на это можно сказать, возразить, как аргументированно ответить на это?
0: Когда мы говорим о данных, которые опубликованы структурами Организации Объединенных Наций или, собственно, нашей организации, эти данные основаны не только на интервью, да, не только на человеческих историях, которые рассказывают пострадавшие или люди, утверждающие, что они пострадали. У этих людей есть шрам, у этих людей есть физические доказательства того, что с ними произошло. У этих преступлений есть свидетели. Зачастую другие люди видели акт насилия. И поэтому можно утверждать, что такого рода мониторинг, такого рода данные, они достоверны. Это не просто отдельные человеческие истории. Это истории, подкрепленные другими свидетельствами, во-первых. Во-вторых, мы говорим о системе. Мы не говорим о единичных случаях. Когда можно сказать, что вот какой-то девиант, да, какой-то психопат, несмотря на все запреты командования, прорвался куда-то, кого-то изнасиловал, потом, значит, сбежал, скрывался. Мы говорим о ситуации, когда командование на это либо закрывает глаза, либо это откровенно поощряет. Что касается аргумента, а вот преступления, которые совершаются украинскими военными, в отличие от российских военных, о них никто не пишет, никто не говорит. Это, безусловно, неправда. Даже Организация Объединенных Наций документировала случаи насилия над российскими военнопленными со стороны украинских вооруженных сил, случаи избиения, пыток российских военнопленных со стороны украинских вооруженных сил. Эта информация есть, но надо сказать, что это происходило, согласно данным международных организаций, в основном в ситуации именно захвата. Вот их только-только взяли в плен, да, и вот здесь это происходит. Можно это оправдать? Нет, нельзя. Но, с другой стороны, в тот момент, когда их уже доставляли в лагеря содержания военнопленных, в зоны содержания военнопленных, то там пыткам и избиениям они уже не подвергались. Что касается ситуации в Курской области, российские пропагандисты могут, конечно, настаивать на чем угодно, но туда же не допускают международные организации, международные мониторинговые структуры, независимых международных журналистов. И то, что они утверждают в этом отношении, совершенно голословно. То есть это некие истории, которые они рассказывают, непонятно на

0: каком основании, непонятно, где здесь свидетели.
1: Ну, как история про распятого мальчика, которую мы все помним еще с 2014 года. Скажите, Таня, а это когда это может закончиться? Ну, то есть может Путин сейчас издать какой-то указ, распорядиться, предположим, что он знает, что такие преступления совершают его военные и наемники, комбатанты. Может он сейчас сказать, приказываю, значит, женщин, мужчин, детей не насиловать, гражданских не трогать, воевать только с военными. И его сразу все послушают. Или система уже настолько порочна, что даже кто бы что ни сказал, пока не прекратится вот эта война, этот ужас тоже не прекратится.
0: Знаете, я абсолютно уверена, что если верховный главнокомандующий отдает подобное распоряжение, не просто говорит ради красного словца, а именно отдает подобное распоряжение, и это распоряжение спускается вниз по всей лестнице, да, по всем ступеням лестницы, то подобного безобразия происходить не будет. Мы не можем исключать какие-то единичные случаи, да, каких-то абсолютно девиантных преступников, но на уровне системы этой практики существовать не будет. Эта система основана именно на безнаказанности.
1: А для чего тогда нужна такая система?
0: Это система насаждения климата страха. Чтобы все сидели тихо, чтобы все знали, что любое слово, любой жест, любой протест против оккупации не просто наказуем, а наказуем самым жестоким, чудовищным образом. И если вы знакомы, например, с докладом относительно недавно Human Rights Watch по пыткам украинских военнопленных в России и на оккупированных территориях, то это такая классическая история кошмара. Ты видишь, что речь идет именно о системе, что людей пытают непрерывно. Их пытают, когда их захватывают в плен. Их пытают потом, когда они оказываются в российской пенитенциарной системе. Их пытают, их избивают, их пытают электрошоком, им не дают спать, им не дают есть, им не дают мыться, их подвергают непрерывному унижению. И вот именно такой опыт далее транслируется. Кто такие гражданские украинские задержанные, о которых очень часто говорят правозащитники? Это в среднем люди с оккупированных территорий, которых российские военные, которых российские власти подозревали в том, что они не согласны с оккупацией, возможно, сотрудничают с украинскими властями, делают что-то, чтобы противостоять оккупации. Их захватывают в плен, при том, что они не являются военными, они не являются комбатантами. И дальше их постоянно жутким образом пытают. Это подавляет сопротивление. Если из какого-то села забрали человека, другие знают, вот она, цена протеста. Даже самого мирного протеста. Никакого невооруженного противостояния. Скажи слово против оккупации, вот что с тобой будет.
1: Чудовищная ситуация. Непонятно, когда это может закончиться. И главное, закончится ли это с окончанием военных действий, с окончанием войны. Потому что люди-то эти никуда не денутся, которые пытали. Но они уйдут с одной территории на другую. И что они будут там делать? Вот вопрос.
0: Если и когда закончатся боевые действия, активные боевые действия, мы все равно должны понимать, что любые люди, остающиеся на оккупированных территориях, они являются жертвами. У них нет голоса, у них отобрали волю. Любое проявление протеста с их стороны наказуемо и наказуемо страшно.
1: Да, это чудовищно. Спасибо большое за разговор. Таня Лакшина, заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, была на связи с программой «Человек имеет право». Студент из Владимира Григорий Королев пришел в отдел полиции, чтобы заявить о краже, но вместо помощи был избит оперативником и попал в больницу. Теперь Григорий добивается привлечения этого полицейского к ответственности. Он рассказывает свою историю на YouTube-канале «Команды против пыток».
2: Началось все с того, что мы встретились с другом. Он пригласил свою подругу, я ее до этого не знал. Мы познакомились, пока стояли, пообщались, захотели перекусить и поехали во вкусную точку.
3: Когда мы приехали сюда, сделали заказ, подруга ожидала нас на парковке недалеко от заведения. Я, получив заказ, оставил на столе свой пауэрбанк. Мы сели в машину и уехали. Я обнаружил пропажу уже когда ехали домой. Мы развернулись, вернулись в заведение. Я пришел к столу, где я оставил его, и там его не нашел. Попросил у девушки-администратора глянуть камеры и увидел, что мой пауэрбанк украли.
4: За пакетом они не увидели. Вот он взял, вот пауэрбанк. Оп, сразу поединил. Никому не доверяет, проверяет. Сачок, повербанк.
2: Вернулся в машину к ребятам с видео и просто, чтобы их не обременять, попросил их довести меня до дома, чтобы я сел в свою машину и проехал в отделение, уже там сам написал заявление.
3: Приехав в ГУВД, я написал заявление. Написал объяснение, отдал его девушке дежурной и думал, что его зарегистрируют и дадут мне просто талон уведомления. Но в какой-то момент девушка дежурная вызвала оперативника, который почему-то был в здании, и он спустился и позвал с собой.
2: Мы пошли в кабинет. Сначала мы с ним вполне нормально общались, он мне задавал обычные вопросы, там, я называл свои установочные данные и так далее. Но потом он мне начал задавать очень странные вопросы, касающиеся моей семьи, какое у моей семьи материальное положение, как, в каких я отношениях нахожусь со своими родителями, живу ли я с ними и так далее. Меня это смутило, я ему задал вопрос, какое вообще это отношение имеет к делу. На что он уже достаточно в агрессивной форме мне начал отвечать, что эти вопросы имеют отношение к делу, встал, закрыл дверь. Я не понимал вообще, что происходит. И после того, как он закрыл дверь, он мне нанес первый удар в голову. Было большое количество ударов. Также он потребовал вытащить у меня из кармана телефон. Кричал о том, что я пранкер, что я снимаю его на видео. И за каждый ответ «нет» я получал по удару по голове. В какой-то момент мне уже это надоело, я отдал телефон, он выкинул его куда-то там вглубь комнаты. Что-то кричал, разозлился еще сильнее, столкнул меня со стула. Я упал и, облокотившись спиной на дверь, закрылся руками, ногами. Он продолжал меня бить руками. В этот момент, когда я уже на полу сидел, он подключил ноги, начал меня уже прям запинывать, скажем так. И, ну, сказать, что мне было страшно, ну, не страшно. Просто, ну, абсолютная безысходность. Я и ответить не могу, и ударить его в ответ я не могу, потому что он сотрудник полиции. И убежать я тоже оттуда не могу. Единственное, что, ну, оставалось, это просто закрыть голову. Много-много ударов было. Швырнул меня, в меня два стула. Сначала тот, на котором я сидел, потом соседний. Разбил мне об голову совок. Тихоньку там какие-то удары еще были, но начал успокаиваться. То есть сменил там тон голоса, стал разговаривать поспокойнее и потише. Начал меня убеждать в том, что в моем избиении виноват я сам. Меня положили в палату. С утра ко мне пришел дежурный врач на обход, спросил, на что я жалуюсь. Я ему все показывал, обо всем рассказывал, говорил, что со мной случилось. Говорил, что у меня кружится голова, о том, что когда я зашел в здание ночью, меня вырвало и так далее. Но ему это почему-то было неинтересно. После того, как вечером меня опросили, почему-то ко мне пришел мой дежурный врач снова и уже действительно по-человечески ко мне отнесся, начал спрашивать, а что вообще случилось, и сказал о том, что он все зафиксирует в моей выписке.
3: С момента, как все это произошло, прошло уже 2 месяца, и у меня все еще на душе очень много неприятных ощущений от всего произошедшего. Мне неприятно от того, что вообще эта ситуация произошла, и дальше от того, что пытаются максимально замять это дело. Я не могу сказать, что я испытываю к нему какую-то лютую личную неприязнь. Просто Он не прав, и я должен ему это доказать.
2: В некоторых СМИ преподносится моя история с не очень хорошим выводом, что пошел в полицию, получил синяки. Это меня очень сильно раздражает, на самом деле, по той простой причине, что не все сотрудники такие. Я знаю большое количество сотрудников, которые, они действительно служат. Они согласны на тяжелые условия труда, на невысокую заработную плату. По той причине, что это, ну, их дело, им это интересно. Они действительно служат. И вот так вот просто очернить все ведомство, всех сотрудников полиции, потому что кто-то один сорвался на работе, ну, это просто неправильно.
1: «26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток. Его учредила Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в годовщину вступления в силу Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Запрет пыток является абсолютным и действует в любых обстоятельствах, даже на войне, даже если нужно узнать, кто готовит теракт. Тем не менее, пытки по-прежнему практикуют во многих странах. Даже там, где за их применение предусмотрена уголовная ответственность. Ежедневно во всем мире людей пытают. В тюрьмах, в полицейских участках, в психиатрических учреждениях и даже в родильных домах. О том, насколько сложно жертвам пыток добиться справедливости в таких делах и почему нужна поддержка, на своей странице в Facebook рассказал руководитель команды против пыток Сергей Бабинец.
5: Многим пытки кажутся чем-то очень далеким. То, с чем могут столкнуться только особо опасные преступники. Но среди тех людей, которые по крупицам собирают свою жизнь заново, очень много людей, которые вообще никогда не совершали никаких преступлений. Многие думают, уж я-то и пытки, и где эти два понятия. Меня пытки никогда не коснутся. Но, как показывает моя практика, работаю я уже почти 15 лет с проблемой пыток. Пытки могут быть применены абсолютно к любому человеку, независимо от того, виноват он в чем-то или не виноват, совершал преступление, либо вообще никогда не преступал закон. В моей практике были разные дела. Пыткам подвергались и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые, и пенсионеры даже были. Были и депутаты, были разнорабочие, были люди, которые работали на такси, а были те, которые работали учителями и имели несколько высших образований. Разницы нет никакой. Но, кстати, все эти дела объединяло то, что государство никогда не хотело по этим делам работать эффективно. И если вы пожаловались на пытки, то с очень большой долей вероятности, примерно 81%, следователь откажет в возбуждении уголовного дела, несмотря даже на то, если есть в вашем деле какие-либо веские доказательства, медицинские документы или иные какие-либо доказательства. Мы провели свое исследование, называется оно «Арифметика пыток», и посчитали, что если даже возобновят проверку по вашему заявлению, то в 59% случаев уголовное дело не будет возбуждено никогда. К большому сожалению, государственная машина не очень охотно расследует жалобы о пытках, и чаще всего мы получаем отказные постановления по данным жалобам. В практике, как я уже говорил, много разных случаев. Например, Алексей Маринец, девятиклассник, который учился в казачьем кадетском корпусе. За незначительный проступок его избил директор. Или Лариса Пикалова, жительница Оренбурга. Ее задержали по подозрению в краже. Избили. Однако, как казалось, она никаких преступлений не совершала вовсе. Очень запоминающийся случай Даниила Девяткина, москвича. Он вышел в срок концерта, хотел забрать свою куртку в гардеробе, но обнаружил, что потерял номерок. Ему посоветовали вызвать полицию. Он, как законопослушный гражданин, вызвал полицию, приехал в наряд, но вместо того, чтобы помочь ему забрать свою верхнюю одежду, его самого увезли в отдел полиции, где избили. И таких историй очень-очень много. Сотни, десятки за всю мою карьеру накопилось. Люди, которые сталкиваются с незаконным государственным насилием, с пытками, нуждаются в медицинской помощи, нуждаются в реабилитации, долгой, которая порой длится месяцами, иногда годами, а бывают случаи, когда людям нужна помощь и поддержка на протяжении всех оставшейся жизни. К сожалению, в государстве у нас нет какой-либо программы, которая бы помогала таким людям. Но есть благотворительные организации, например, благотворительный фонд «Комитет против пыток», которые оказывают бесплатно юридическую, медицинскую помощь, реабилитационную, помогают покупать необходимые лекарственные препараты, если у человека нет возможности самому купить себе лекарства. С 22 по 26 июня благотворительный фонд «Комитет против пыток» проводит акцию «26 рублей против пыток». Каждый может принять участие в этой акции и сделать пожертвование на сумму, в которой есть цифра 26. Если у вас есть возможность, то участвуйте в этой акции. Я думаю, что только общими усилиями можно бороться с такой проблемой, как пытки. Давайте бороться с пытками вместе. Всем удачи, всем пока.
1: Фонд «Комитет против пыток» сегодня, пожалуй, единственная в России организация, где оказывают комплексную поддержку людям, пережившим пытки. И сейчас фонд собирает пожертвования в помощь тем, чьи психика и тело разрушены насилием. Все собранные средства пойдут на юридическую, медицинскую и психологическую помощь пострадавшим от пыток. Подробности в описании к этому видеоролику. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
13: По большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
16: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. «Музыка на свободе» номер 266. У нас будет сегодня довольно академичный центральный сегмент программы. Мы поговорим о ранней электронной музыке, послушаем записи 50-х, начала 60-х годов, ну и сочинения всяких знаменитейших мировых композиторов. А начнем мы со знаменитейшего Дэйва Гана, солиста группы Depeche Mode и его нового альбома с группой Soul Savers. Альбом называется «Impostor», «Самозванец». Это третий уже его альбом Soul Savers, а до этого у него еще было два сольных альбома. В общем, помимо Depeche Mode, Ган времени не теряет. Я выбрал трек, который, собственно, открывает этот альбом. Называется «The Dark End of the Street». «Темный конец улицы».

Dave Gahan и Soul Savers, «Темный конец улицы» с альбома «Самозванец». Теперь Клаудия Колон из Испании, точнее из Каталонии. Она актриса, филолог, и, как написано в ее каталонской Википедии, она даже балерина. И вот записала и дебютный музыкальный альбом, очень даже любопытный. Он весь посвящен всякой чертовщине, собственно говоря, и называется «La Flor del Demoni», то есть «Цветок демонов». Ну и послушаем заглавную песню.

Claudio Colon, «Цветок демонов», дебютный альбом каталонской актрисы. The Dream Syndicate, очень известная американская группа, одни из основателей, можно сказать, американского альтернативного рока, существовала с 81 года, но ее самый славный период пришелся как раз на 80-е. Потом Стив Уин, лидер группы, коллектив распустил, но в 2012 году собрал снова. Живут они по-прежнему в городе Лос-Анджелесе, и вот вышел у The Dream Syndicate уже 8-й альбом, называется Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions, то есть ультрафиолетовые боевые гимны и правдивые признания. Слушаем песню «Damien».

Steve Wynn и The Dream Syndicate и их восьмой альбом. Теперь маленький сюжет про певицу-исполнительницу на инструменте под названием альт, то есть виола по-английски. Зовут ее Елена Попржан, то есть она бывшего югославского происхождения из Сербии, но уже давным-давно живет в Австрии. Там участвовала в разных группах, как минимум одну из них мы с вами слушали когда-то в нашей программе. Это группа под названием «Мадам Баэ». И вот теперь Елена Попржан вышла на сольную дорожку. Ее дебютным альбомом стал альбом «La Folia» 2020 года. И слушаем с него песню «Davy».

Елена Попержан, Дэви с альбома «La Folia». После этого Елена Попержан, в общем-то, не пошла в попсу, как можно было бы ожидать. Ну, почему ожидать? Потому что, ну, обычно, если какой-то успех артистке сопутствует после ее выхода из такого авангардного гетто или там классического гетто, вот, то они начинают попсоветь. В данном случае этого не произошло, а напротив, она собрала акустический квартет и записала с ним первый альбом. Альбом так и называется «Елена Попержан Квартет». И с него песня «Ich habe meine Kinder wohl erzogen». «Я хорошо вырастила своих детей».

0: Ранфрай?
1: Елена Попрожан из Сербии, ныне живущая в Австрии в городе Вена, и ее первый альбом с квартетом собственного имени. Ну, а теперь вот эти самые электронщики. Как это часто бывает в моей практике, вдохновил меня на создание сегодняшнего сюжетного сегмента один конкретный альбом. А именно альбом под названием «Electronic Music, It Started Here». То есть электронная музыка, она здесь началась. Это такой двойной альбом с огромным количеством треков и огромным количеством участников. Я выбрал, может быть, даже не самые эффектные треки, но самых известных участников, поскольку речь идет, вообще говоря, об основателях электронной музыки на планете Земля. Начнем с международного дуэта Отто Лунинг и Владимир Усачевский. В общем-то, уже по именам нетрудно определить, что Отто Лунинг, естественно, немецкого происхождения, Владимир Усачевский – русского. Кстати говоря, это ребенок белоэмигрантов, которые сбежали в Маньчжурию, долгое время жили там вот в Китае. Ну и с 30-го года юный Усачевский проживает в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах в 50-е годы как раз и Лунинг, и Усачевский начали заниматься электронной музыкой, всякими генераторами, всякими манипуляциями со звукозаписью и так далее. Занимались они этим в Центре электронной музыки, который был создан при Колумбийском и Принстонском университете в США. Там, кстати говоря, училось большое количество всяких впоследствии прославившихся электронных композиторов, в частности, Уэнди Карлос, она же Уолтер Карлос, Чарльз Уорринан и так далее. Итак, слушаем первую запись. Запись 1955 года, это, кстати говоря, год моего рождения, называется «Incantation», то есть «Заклинание», и была записана совместно Лунингом и Усачевским.

Лобода Лунинг родился в 1900-м, умер в 96-м году. Владимир Усачевский родился в 1911-м и умер в 1990-м году. Пионеры американской электронной музыки. Во Франции тоже были два пионера электронной музыки, и звали их Пьер Анри и Пьер Шефер. Пьер Анри хорошо известен в кругах любителей прогрессивного рока, поскольку он записал один альбом с рок-группой Spooky Tooth, знаменитый альбом под названием Ceremony. Это было записано в начале 70-х годов, ну а вообще электроникой Пьер Анри занимался намного раньше. Он 27-го года рождения, умер, к сожалению, в 2017 году. Ну, а Пьер Шефер 1910 года рождения и умер в 1995 году. Анри скорее композитор, Шефер он тоже композитор, но также он специалист по акустике и, более того, даже звукоинженер. И вот эти два парня, они фактически основали целый раздел современной авангардной академической музыки, а именно конкретную музыку. То есть музыка, которая основана на записях каких-то немузыкальных инструментов, скажем так. Слушаем «Symphonie pour un homme seul», то есть «Симфония для одинокого человека», часть четвертая. Запись 1957 года, Пьер Анри и Пьер Шефер.

Симфония для одинокого человека, часть четвертая. Ну, такая электронно-конкретная музыка, творение Пьера Анри и Пьера Шефера. Ну, наверное, одним из самых известных композиторов второй половины 20 века вообще и электронной музыки в частности, можно считать немца, жителя Кёльна, в основном Карл-Хайнца Штокхаузена. В 55-56 году он написал знаменитый опус под названием «Gesang der Jünglinge», то есть «Песни юности». И в 57 году это произведение было записано. Сейчас мы послушаем отрывок из первой части «Песен юности» Карл-Хайнца Штокхаузена.

Gesang der Jüngling, Карл-Хайнц Штокгаузен, сочинение 55-56, запись 57 года. Ну, Карл-Хайнц Штокгаузен, к сожалению, тоже умер, и уже довольно давно. Он родился в 28 году, умер в 2007. Еще один знаменитейший композитор-электронщик, кстати говоря, оказавший по собственному признанию огромное влияние на Фрэнка Заппу, это Эдгар Варрез. Он французского происхождения, но большую часть времени провел в Соединенных Штатах. И в 1960 году с электроникой, ну, тогдашней, а также симфоническим оркестром под управлением дирижера Роберта Крафта, он записал одно из самых известных своих произведений, а именно «Поэм электроник», «Электронная поэма», отрывок из которой мы тоже сейчас посмотрим.

Эдгар Варез. Он родился в 1923 году и умер в 2015. Это была его знаменитая поэма «Электроник». Ну и закончим мы эту экскурсию в раннюю, самую раннюю электронную музыку таким достаточно символическим образом. Рэй Катод — это два человека из радиофонической мастерской BBC. Это был главный центр электронной музыки в Великобритании. И работали там самые-самые разные люди. Наверное, самые известные это Делия Дербишир. Но были там в том числе и

Джордж Мартин, один из двух участников вот этого дуэта «Рэй Кэтот», это тот самый Джордж Мартин, то есть это будущий продюсер «Битлз». Тоже занимался электронной музыкой, ну и можно сказать, что во многом именно с подачи Джорджа Мартина электронная музыка стала тем, чем она стала теперь. Ну а мы сейчас послушаем «Вальс на орбите».

Рэй Катод, Джордж Мартин и Маддалена Фагандини. Запись 1962 года. Напомню, что все представленные треки с этой самой младенческой ранней электронной музыкой я нашел на сборнике Electronic Music It Started Here. Поехали дальше. Альбом года в области World Music у нас теперь. И это группа Black Mango. Группа из Мали, но замечательным австралийским продюсером, вам, я думаю, известным гитаристом и певцом Хьюго Рейсом. Вышел у них дебютный альбом, и совершенно потрясающий, называется «Quicksand». И это, с одной стороны, вроде бы такая вот малийская, пустынная, западноафриканская музыка, а с другой стороны, как бы она и совсем другая. При том, что участвуют исключительно или почти исключительно африканские музыканты. Соло на гитаре исполняет знаменитый Самба Туре. Соло на нгони исполняет Джимми Сисоко. А поет тут тоже жительница Бамако Мириам Канне. Мы слушаем песню «Mad Girl Lament» — «Плач сумасшедший».

Лучший альбом в области World Music по моей версии. Кстати говоря, изданный на польском лейбле «Густав». Это альбом «Quicksand. Зыбучий песок» малийской группы «Black Mango». Забыл очень важное сказать. Значит, руководитель этой группы Филипп Сан-Мигель играет на коре, перкуссионных инструментах и пишет музыку. Поехали дальше. Porches. Porches — это псевдоним американца из Нью-Йорка Айрона Мэйна. Исполняет он такой стильный синти-поп. Пятый альбом у него уже вышел. Называется «All Day Gentle Hold». И с него «Come Down Song».

Iron Maiden on the Porches и Calm Down Songs, его пятого альбома. Следующая группа из Венгрии называется Чальга. Их четвертый альбом Ezert van Az. Не знаю, что это такое означает. Яркие представители стиля турбофолк. Слушаем песню «Tudod-e».

Бори Фекета, вокалистка группы «Чалга» из Будапешта и их четвертый альбом. Ну и завершим мы сегодняшнюю программу возвращением к электронной, к чистой электронной музыке, причем такой, какой она была вот в 50-е, начале 60-х годов, но при этом современная. У Дэниела Миллера, шефа лейбла Mute Records, и Гаррета Джонса, знаменитого продюсера, ну, кого он только не продюсировал, и Wire, и Кейван, Штюрцен, Дуной, Баутен, так Сидомон, даже клиники, Рейзер и так далее. Вот они записали альбом электронных импровизаций. Так и называется он Electronic Music Improvisation, том 1. Ну, то есть, я думаю, что выйдут еще. И с него я выбрал пьеску 1-4-18-6-19. Но имеется в виду 18 июня 2019 года. 18 июня, почти мой день рождения, кстати говоря. А зовут меня Артемий Троицкий, и веду я программу «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. Счастливо!

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Хульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
2: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
2: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
8: А что попью ее, дач павшини, а что под Хлои секретаршими, а что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши и пайки Циковские по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
2: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
12: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
13: Шведский завтрак, вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин. По дороге ты латыш, немножко русский.
14: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
13: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся.
15: В Америке никто не растворился.
16: Русские плохо растворяются.
15: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами.
14: А когда наступает коллективная ответственность?
15: Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили.
12: Программа «Грани времени. Интервью». Наш гость – писатель Александр Генис. Александр, здравствуйте.
17: Лабрит.
12: Кто такой настоящий рижанин?
17: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак. Вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, а немножко русский.
12: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
17: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк во многом похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет тебе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, но все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он